0: Weekend Unistar. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
1: Divac, slow down, can't stop thinking.
0: Новый хит на Unistar.

по информации «Погода Бай». Сегодня днем в Бресте облачно с прояснениями, плюс 26, в Витебске 27 тепла, дождь. В Гомеле плюс 34, без осадков. В Гродно плюс 23, возможен дождь. В Могилеве плюс 32, гроза. В Минске сегодня днем до плюс 28, тоже обещают дожди и грозы.

0: Это Юни Стар.
1: Юни Стар.

0: Weekend Unistar. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
1: Silva Bumpa, On Tonight.
0: Новый хит на Unistar.

по информации «Погода Бай» сегодня днем в Бресте облачно с прояснениями плюс 26, в Витебске 27 тепла, дождь. В Гомеле плюс 34, без осадков. В Гродно плюс 23, возможен дождь. В Могилеве плюс 32, гроза. В Минске сегодня днем до плюс 28, тоже обещают дожди и грозы.

0: Weekend Unistar. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
1: Кайго и Макс Макнаун. Take me back.
0: На Юнистар.

по информации «Погода Бай». Сегодня днем в Бресте облачно с прояснениями, плюс 26, в Витебске 27 тепла, дождь. В Гомеле плюс 34, без осадков. В Гродно плюс 23, возможен дождь. В Могилеве плюс 32, гроза. В Минске сегодня днем до плюс 28, тоже обещают дожди и грозы.

0: Юністар.
1: Let me tell you the story of that guy. First you loved,

0: Юнистар. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
1: Ариана Гранде, Kiss Me.
0: Новый хит на Юнистар.

Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

еще только влезал с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

информации «Погода Бай» сегодня днем в Бресте облачно с прояснениями плюс 26, в Витебске 27 тепла, дождь. В Гомеле плюс 34, без осадков. В Гродно плюс 23, возможен дождь. В Могилеве плюс 32, гроза. В Минске сегодня днем до плюс 28, тоже обещают дожди и грозы.

0: Weekend Unistar. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
1: Fast Boy. Music Sounds.
0: Новый хит на Unistar.

0: Юнистар. Хит за хитом.
1: Реклама.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
3: Поступил звонок из банка. Сообщают о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
1: Это была...

0: Weekend Unistar. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
1: Кэрол Джи и Бруно Марс. Still.
0: Новый хит на Юнистар.

0: Группы «Хит». «Юнистар». «Хит за хитом». Для детей старше 16 лет. «Юнистар». Заряжайте не только смартфон. Включайте шоу «Зарядная станция» утром в будни и заряжайтесь хитами и бодростью на весь день.
1: Фильм, который обязательно поднимет вам настроение в первый рабочий день недели. Какое кино посмотреть, об этом я, Петр Сафронов, расскажу вам в понедельник в утреннем шоу.
2: Привет, меня зовут Полина Летова, и уже в понедельник я расскажу, что такое привилегия красоты и как это можно использовать.
0: Шоу «Зарядная станция». Включайте по дороге на работу с понедельника по пятницу с 7 до 10.30 на «Юнистар».
3: Реклама.
4: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
3: Это была реклама.

Добрый день. Сейчас о событиях недели. Меня зовут Полина Недведская. В этом и будущем году в Беларуси запланирован постепенный перевод всех школ на автоматизированную систему «Электронная школа». Пилотный проект стартует уже в сентябре. В нем задействуют более 300 школ. Об этом рассказали в Министерстве образования. Более 60 учреждений дошкольного образования при этом перейдут на платформу «Электронный детский сад». Заявлено, что это не просто замена бумаги на экран, а создание комфортной среды, где каждый участник процесса, от ученика до директора, получает необходимую информацию в один клик. К слову, в преддверии 1 сентября в соцсетях активизировались фейковые магазины цветов. Мошенники создают фальшивые магазины, предлагают букеты по привлекательным ценам, а затем под различными предлогами выманивают деньги и данные банковских карт. При выборе интернет-магазина правоохранители рекомендуют прежде всего проверить, есть ли у продавца физический адрес и возможность самовывоза. Реальный адрес и открытая информация о компании – хорошие признаки, а отсутствие возможности забрать заказ самостоятельно должно насторожить. Главное – не переводить предоплату, пишет из Беларусь.

0: 600.
1: Партнер новостей «Вега Лизинг Авто».
2: Хочется комфорта? Устали от общественного транспорта? Берите автомобиль в лизинг. Быстро, с понятными условиями и удобными платежами. С пробегом практически любой марки и года. Без каска и справок. «Вега Лизинг Авто». Подробнее на «Вега.бай».
0: По информации «Погода Бай», сегодня днем в Бресте облачно с прояснениями, плюс 26, в Витебске 27 тепла, дождь. В Гомеле плюс 34, без осадков. В Гродно плюс 23, возможен дождь. В Могилеве плюс 32, гроза. В Минске сегодня днем до плюс 28, тоже обещают дожди и грозы.

0: Новый хит. Юнистар. Хит за хитом.
1: Реклама.
2: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Сеть магазинов Green приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. Green. Вместе мы сможем больше.
5: В школу с Коминтерн. До 31 августа при покупке детского ассортимента каждому покупателю подарок. Встречайте новый учебный год стильно с Коминтерн. Подробнее на сайте comintern.by и по телефону 8029 326 33 34.
1: Это было

0: декабря 2026 года. Телефон 17-242-55-55.
1: 2 сентября в Falcon Club в Минске состоится знаковое женское событие Белоруссии «Про тебя. Новый рубеж». Это про новый уровень мотивации и баланс во всех сферах жизни. Вас ждут глубокие инсайты, премиальный сервис и умный нетворкинг, который начинается сразу после покупки билета. Специальные гости – хедлайнер форума Ирина Хакамада. Выходи на свой новый рубеж. Билеты уже в продаже на protibya.by. Организатор ООО «Метапик Ветра». Минск, Логойский тракт, 22А. Телефон А1-664-6146. Ограничение 18+.
2: АМИ. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября.
3: Компьютерное кресло. Всего за 65 рублей.
2: АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
4: Уют начинается со спокойствия. Защитите свою квартиру, дом и имущество вместе с Imclive Insurance. Оформите полис в банках-партнерах по промокоду УЮТ и получите скидку 15%. Imclive. Живи счастливо.
5: Это была реклама.
6: Вы слушаете Юнистар.
7: Партнер эфира — сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
8: Внимание! В ювелирной сети «Белювелирторг» грандиозный финал лета! Больше блеска, больше желанных украшений, больше выгоды для вас! «Белювелирторг» – украшения, которые радуют! Выгода, которую нельзя упустить! По 31 августа. Подробности по телефону 029-395-7395 и на «белювелирторг.бай».

Добрый день. Сейчас о событиях недели. Меня зовут Полина Недвецкая. В Беларуси изменились условия, при которых можно садиться за руль. Перечень заболеваний скорректировал Минздрав. Например, сократили срок негодности к управлению после инфаркта миокарда, а также при имплантации электрокардиостимулятора. В перечень включили однократный судорожный приступ. Те, кто когда-то употреблял различные психоактивные вещества, также смогут ездить за рулем. Но при условии разрешения от врачебной комиссии и ежегодного переосвидетельствования, сообщает Белтам. Дороги в Беларуси зимой будут обрабатывать иначе. Теперь вместо песка и соли будут использовать в основном чистую соль. Такой выбор сделали, потому что чистых хлоридов нужно меньше, чем смеси. Специалисты продолжают разрабатывать и новые формы обработки, например, рассолы с ингибиторами, но их пока только испытывают, сообщает Белтам. В США планируют использовать роботов-гуманоидов для патрулирования южной границы страны. Технологию уже представили Министерству внутренней безопасности США, пишет СБ «Беларусь сегодня». Машины умеют передвигаться по сложному рельефу и выявлять присутствие людей. При этом весной США ввели запрет на импорт

привет! Встречаем субботнее утро вместе с Юнистар. Пока за окном вовсю шумит дождь, ловите рецепт, как сделать этот день по-настоящему теплым и уютным. Заварите ароматный кофе, приготовьте вкусный завтрак и слушайте Юнистар в умных колонках от Яндекс. Достаточно просто сказать «Алиса, включи Юнистар», и топовые хиты будут звучать для вас в идеальном качестве, пока вы будете проводить время с родными и близкими. Ну а буквально через минуту в эфире появится Адель со своим невероятным шедевром «Skyfall». Юнистар — это хит за хитом.

0: выгодной цене. Телефон 17-227-13-08.
1: Нарач! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 22 и 23 августа в Нарачи. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
2: Остался всего один рекламный ролик.
3: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по

0: Weekend Unistar. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
1: Silva Bumpa, On Tonight.
0: Новый хит на Юнистар.

0: Юнистар. Хит за хитом.
1: Привет, это радио Юнистар. Впереди у нас целых два выходных, и провести их можно абсолютно по-разному. Например, остаться дома под теплым пледом, уехать на дачу или все-таки отправиться всей семьей за покупками. К примеру, обновить гардероб детям к школе, ведь новый учебный год уже на носу. Только не забудьте взять с собой зонт, чтобы не промокнуть. О классной музыке в дороге позаботится радио Юнистар. На подходе, кстати, Слейтер со своим горячим хитом «Dance». Чуть раньше послушаем лирика и его открытку. И уже буквально через минуту отличную компанию нам составит сама Эврил Лавин. Отдыхайте вместе с Юнистар под хит за хитом весь день.
0: Для детей старше 16 лет. Заряжайте не только смартфон. Включайте шоу «Зарядная станция» утром в будни и заряжайтесь хитами и бодростью на весь день.
2: Фильм, который обязательно поднимет вам настроение в первый рабочий день недели. Какое кино посмотреть, об этом я, Петр Сафонов, расскажу вам в понедельник в утреннем шоу.
3: Привет, меня зовут Полина Летова, и уже в понедельник я расскажу, что такое привилегия красоты и как это можно использовать.
0: Шоу «Зарядная станция». Включайте по дороге на работу с понедельника по пятницу с 7 до 10.30 на Юнистар.
4: Реклама. Головная боль всех родителей – это школьный сезон. Отличная таблетка – это центр распродаж «Аутлета», где есть все для школы и на распродажах. Одежда, обувь, аксессуары и школьные принадлежности – все в одном месте. Ждем вас по адресу проспект Жукова, 44.
5: Мне нужна парта. Иду скоро в школу.
6: Мне старое кресло не по приколу.
7: Мне в кабинет сделать в доме пора. Едем в King Style.
6: Наконец-то!
5: Ура!
8: Более 5000 моделей мебели для работы и учебы в King Style. Отличные цены, оплата частями и быстрая доставка по всей Беларуси. Выбирайте в шоурумах King Style и на сайте King Style Buy.
9: Выбор LG начинается здесь. Хмаринская, 8.
10: Японская еда по вызову. Онлайн-заказ на сайте Sushi House Buy или по телефону 7440 круглосуточно.
11: Успейте сделать то, что не успели сделать этим летом. 29 августа на музыкальном пикнике «Утка Дэй». Любимые артисты, танцы, вкусная еда, маркет локальных брендов, увлекательные лекции и мастер-классы. Вход свободный. Музыкальный пикник «Утка Дэй». 29 августа. Метро «Парк Челёскинцев». Пространство «Эхо». Генеральный партнер «БНБ Банк». Частное унитарное предприятие по оказанию услуг. Праздничное агентство «Влады». Минск. Олегнехта 66. Офис 59. Номер МТС 762-306. Возрастное ограничение 12+.
12: Остался всего один рекламный ролик.
13: Нет, нет, нет, нет,

0: Мечты сложи.
1: Кредиты и рассрочка предоставляются банками-партнерами.
2: Это была реклама. А дальше мировой хит.
3: Партнер «Маяк». Сеть магазинов низких цен.
4: Лето уходит, а разумная экономия в «Маяке» продолжается. Средство для мытья посуды «Сорти» 2 рубля 49 копеек за 400 граммов. Филе ментая свежемороженое, порционное, 18 рублей 99 копеек за 1 килограмм. «Маяк» – цены, которые радуют.
5: Предложение действительно с 17 по 30 августа. Подробности на сайте «Маяк Бел» и по телефону 29 144 70 00.

0: Slater с хитом Dance был только что в нашем эфире, и сегодня это 20-я строчка хит-парада Юнистар ТОП-20. У вас всегда есть отличная возможность поднять любимый трек повыше. Просто зайдите на сайт unistar.by, оставьте ваш голос и слушайте итоги юничарта по пятницам в 5 вечера, а также в повторе по субботам и воскресенье. Управляйте музыкой вместе с нами. Ну а наше субботнее утро продолжает набирать обороты, и совсем скоро в эфире будет замечен стильный проект «Мизмо». Чуточку раньше для нас появится Дима Билан и Мари Краймбрери. Ну а раньше всех споет прекрасная Асиана. С вами Дмитрий Николайдин и Юнистар. Тут хит за хитом весь день.
1: Реклама.
2: Черная пятница. С картой особая в Гиппо и Хэмбо.

0: Подробности на gippo.by и biomarket.by. Телефон 017-378-5040.
1: 18 сентября в Минске пройдет выставка-презентация «Содружество». Место встречи более 1000 специалистов в сфере маркетинга, пиар и HR. Забронируйте стенд и представьте свои продукты профессиональной аудитории. Найдите новых клиентов, партнеров и полезные деловые контакты. Подробности на сайте sodrushestvo.by.
2: Медицинская лаборатория «Профлаб-диагностика». 5 отделений в Минске. Подробности на сайте dialab.by и по телефону 029-156-99-56. Информация носит рекламный характер.
3: Важные новости и интересные истории. «Точка.бай» любит своих читателей. Новости, афиша, курсы и погода – все полезное на одном портале. «Точка.бай».
4: Как показать детям розовую планету, не покидая города? На Машерова 15/1. Медиавыставка «Небо-река» – это масштабный мир, где можно покататься на лодках, погулять по подвесному мосту и загадать желание под огромной планетой. Подарите настоящие эмоции для всей семьи. Детям до 3 лет вход бесплатный. Подробности и билеты на di.by.
5: Остался всего один рекламный ролик.
6: Ами, акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября.
7: Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей.
6: Ами.
8: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
9: Это была реклама.
10: Вы слушаете «Юнистар».

Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». Мега-акция! Супер-выгода! В ювелирной сети «Белювелирторг» грандиозный финал лета! Чем больше сумма покупки, тем выше скидка! Успейте по 31 августа! «Белювелирторг» – сияние, которое выгодно! Подробности по телефону 029-395-7395 и на «белювелирторг.бай».

добрый день. Сейчас о событиях недели. Меня зовут Полина Медведская. Белорусские водители с 25 августа снова должны включать ближний свет фар либо дневные ходовые огни в светлое время суток. О сезонном правиле напомнили в ГАИ. Действует норма до 5 сентября включительно. Дети возвращаются в школы, и с включенным светом машины становятся заметнее, что особенно важно рядом со школами, пешеходными переходами и во дворах. Огромные запасы лечебной воды нашли в Беларуси. С ее помощью можно лечить железодефицитную анемию. Это болезнь, при которой организм не вырабатывает достаточное количество гемоглобина. Месторождение минеральных вод находится на глубине 120 метров в Микошевичско-Житковичском выводе.

0: Джонни Депп может сняться в очередном 6-м фильме о пиратах Карибского моря. По словам продюсеров, с актером сейчас ведет переговоры студия Disney. И хотя сценарий еще не написан, заявляется, что новый фильм не будет сольным проектом о капитане. Основной сюжет сконцентрируется на новой героине в исполнении Марго Робби. Персонаж Джонни Деппа станет второстепенным, как было в прежних частях фильма. К новостям компании. 23 августа у Дворца спорта состоится фитнес-рейв с 500 батутами на свежем воздухе у реки International Jumping Convention 2.0. В программе пиротехническое шоу, живой рок-концерт, кавер-бенда и диджей-сеты. Начало в 13.00. Вход бесплатный. Организатор – городской фестиваль «Настроение лета». Выставка «Мотор-шоу» переносится с осени этого года на май 2027-го. Организаторы решили вернуть автосалон к привычному весеннему формату. За это время на рынке появятся новые бренды и модели, а дилеры успеют подстроиться под новые правила ввоза электрокаров. Точные даты проведения «Мотор-шоу» объявят позже.
1: Партнер новостей «Вига Лизинг Авто».
2: Нужен автомобиль? Это проще, чем кажется. Автомобили с пробегом в лизинг для физических лиц. Быстрое решение по заявке, удобные платежи и сопровождение на каждом этапе. Вега. Лизинг авто. Подробнее на Вега.бай.
3: По информации Погода.бай, сегодня днем в Бресте облачно с прояснениями плюс 26, в Витебске 27 тепла, дождь. В Гомеле плюс 34, без осадков. В Гродно плюс 23, возможен дождь. В Могилеве плюс 32, гроза. В Минске сегодня днем до плюс 28, тоже обещают дожди и грозы.
1: Прогноз погоды представляет кондитерская фабрика «Коммунарка».

0: Привет, с вами Юнистар и Дмитрий Николайзин. Суббота вовсю набирает обороты. Да, погода сегодня совсем не радует социум, как того хотелось бы, но мы абсолютно точно не будем грустить. Давайте просто замедляться, комфортно отдыхать и ловить хит за хитом, ведь когда в динамиках звучит любимая песня, все мелкие заботы моментально уходят на второй план. Ну а тучи за окном уже как будто бы и не имеют значения. И прямо сейчас добавим в это утро немного настоящей музыкальной магии. Через минуту услышим Тимбаленда и группу One Republic с их культовым хитом Apologize. Юнистар, это хит за хитом весь день.
1: Реклама.
2: Бип-бип, меня прет от счастья. На АВ-машины.
3: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
2: Бип-бип! И снова я! На АВ запчасти. АВ-бай. Где машины, там и запчасти.
4: Горячее предложение в 3 цены по 25 августа. Акция 2 по цене 1 на товары для школы. Альбомы для рисования 3,50 за 2 штуки. Наборы шариковых ручек 4,75 за 2 упаковки. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7300.
5: 3 цены. 3 цены.
6: Уют начинается со спокойствия. Защитите свою квартиру, дом и имущество вместе с Имклива Иншуранс. Оформите полис в банках-партнерах по промокоду УЮТ и получите скидку 15%. Имклива. Живи счастливо.
7: 30 тысяч рублей ждут вас 29 августа в 245-м праздничном тираже лотереи «Толото». Телефон 017-329-2129. Сайт «Толото.бай».
8: Хутка в школу. Мегатоп уже готовы. Кроссовки для хлопчиков от 32 рублей. Туфли для девчонок от 49 рублей. Спешайся за новыми покупками у Мегатоп.

0: ты. Подробности на gold-green.by или по телефону +375 29 232 44 44.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто»

0: Авто и первое место в номинации «Автохаус 2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 25 филиалов по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом — без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
2: Партнер — стоматология «Стомика».
1: «Стомика». Имплантация и иные виды стоматологических услуг в стоматологии «Стомика».
3: 7734. Улыбайтесь, люди, шире. «Стомика».
1: Информация носит рекламный характер.

0: всего один рекламный ролик. И дальше хит за хитом.
1: С четверга в понеделю бомба выходного дня. У гандлёвых крамах Мартин выроска свиная охолоджаная 17,99 за 1 килограмм. Мартин, это выгодно. Мартин Бай, 44 569 33.
2: Уикенд Юнистар. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
3: Партнер — компания Белтелеком.
4: Теперь моя очередь.
5: Нет, моя.
6: Один гаджет на всю семью – это постоянный компромисс между учебой, работой и отдыхом. В Белтелеком Шоп техники хватит каждому. Ноутбуки и планшеты в рассрочку до 24 месяцев. Выбирайте онлайн. Доставим бесплатно по Минску. Все для учебы, работы и комфорта на shop.beltelecom.by или по телефону 123.
2: Новый хит.
7: Кайго и Макс Макнаун. Take me back.
2: На Юнистар.

0: привет, с вами Радио Юнистар. Становитесь друзьями в ТикТоке, Инстаграме и Телеграме. Там вас ждет много интересного о нашей жизни, за кулисами эфира, классные подарки и, конечно, возможность пообщаться в комментариях. Давайте дружить, подписывайтесь и будем отдыхать на полную вместе. Тем более, что впереди отличный плейлист. Совсем скоро появится британские романтики Hurts со своим культовым гимном Wonderful Life. Чуть раньше споет очаровательная Невика. Ну а еще раньше нас ждет абсолютный мегахит от Джея Шона «Ride It». Великолепная компания «Юнистар» хит за хитом.
1: Реклама.
2: Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 августа. Максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029 324 66 66.

0: Смептикамед.
1: Смептикамед – лекарственный препарат для симптоматического лечения диареи у взрослых и детей. Применяется в комплексной терапии с раствором для регидратации. Лекарственный препарат перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Имеет противопоказания, нежелательные реакции. Разрешено применение у детей старше 2 лет. Не рекомендуется применение во время беременности и лактации. Усыщение осенней. Реклама. Производитель Медопласт.
2: Мне нужна парта. Иду скоро в школу.
3: Мне старое кресло не по приколу.
4: Мне в кабинет сделать в доме пора. Едем в King Style.
3: Наконец-то.
2: Ура!
5: Более 5000 моделей мебели для работы и учебы в King Style. Отличные цены, оплата частями и быстрая доставка по всей Беларуси. Выбирайте в шоурумах King Style и на сайте King Style Buy.
6: Пора рулить за сочной курочкой в Макбай. Только с 8 по 31 августа заказывайте на драйве Chicken Classic, Chicken Burger или 7 наггетсов и берите вторую порцию всего за 2,90. Наслаждайся любимыми продуктами с выгодой. Подробности на сайте Макбай или по номеру плюс 375-17-247-01-76.
7: Снять динамичный ролик, сделать домашку по-английскому, записать кружочек для тебя.

0: с кокосом. 14 рублей 99 копеек за 250 граммов. Кофе Нескафе Классик. 9 рублей 99 копеек за 95 граммов. Копеечка. Выгодные покупки рядом. Предложение действительно с 17 по 30 августа. Подробности на сайте копеечка.бай и по телефону 29 144 70 20.
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
2: Партнер Оршанский мясоконсервный комбинат.
3: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках, стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
4: Детское мясное пюре Оршанского мясоконсервного комбината в стеклянных банках.

0: Это радио Юнистар. Привет всем, кто сейчас с нами в дороге, дома или на даче. Очень надеюсь, что ваше субботнее настроение на максимальной высоте. Ну а если вам немного грустно от того, что до конца этого лета осталось чуть больше недели, просто сделайте приемники погромче и наслаждайтесь любимой музыкой. Юнистар точно не даст вам заскучать. Совсем скоро в эфире споют Биби Рекса и Faceless. Чуточку раньше нас ждет легендарный суперхит «Ресницы» от братьев Гримм. Ну и раньше всех мы послушаем диджея, который сегодня занимает вторую строчку в мировом рейтинге. Мартин Гаррикс и его трек «Animals» появится. Классного вам отдыха вместе с Юнистар под «Хит за хитом».
1: Реклама. Черная.

0: Тезори Дольенте, белый мускус и византия. 11,99 за 760 миллилитров.
1: Выгодно с Гипа и Белмаркет.
0: Подробности на gippa.by и belmarket.by. Телефон 017-378-5040.
2: 18 сентября в Минске пройдет выставка-презентация «Содружество». Место встречи более 1000 специалистов в сфере маркетинга, пиар и HR. Забронируйте стенд и представьте свои продукты профессиональной аудитории. Найдите новых клиентов, партнеров и полезные деловые контакты. Подробности на сайте sodrushestvo.by.
3: Выбор Джили начинается здесь. Хмаринская, 8.
4: Поступил звонок из банка. Сообщают о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
5: Нарач! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 22 и 23 августа в Нарачи. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
6: Остался всего один рекламный ролик.

0: мечты сложи.
1: Кредиты и рассрочка предоставляются банками-партнерами.
2: Это была реклама.
3: Вы слушаете Юнистар. Партнер эфира — сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». Внимание! В ювелирной сети «Белювелирторг» грандиозный финал лета! Больше блеска, больше желанных украшений, больше выгоды для вас! «Белювелирторг» – украшения, которые радуют! Выгода, которую нельзя упустить! По 31 августа. Подробности по телефону 029-395-7395 и на «белювелирторг.бай».

Добрый день. Сейчас о событиях недели. Меня зовут Полина Медведская. Стало известно, когда откроют для движения мост на проспекте Независимости в Минске. Завершить работы планируют к 28 августа, заявил председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев. Он также объяснил, почему работы на путепроводах и мостах нельзя было откладывать. Все дело в климате и в том, что большинство путепроводов в Минске построены в 50-е, 60-е и 70-е годы, и их пора обновлять. Лето выбрали не случайно. Это сезон отпуска и каникул, сообщает ОНТ. Отдать ребенка в сад в возрасте до 2 лет станет проще. Для этого в Беларуси до конца года откроют дополнительные группы в детских садах, рассказали в Минобразовании. Сейчас в стране работает около 500 групп для детей до 2 лет. К концу года их количество увеличится до 600. К слову, найти детский сад, где есть такие группы, можно на интерактивной карте. Учреждения отмечены желтым цветом, сообщает ОНТ. В Британии создали роботов, которые сами ищут и собирают урожай. И главные машины уже прошли полевые испытания у реальных производителей. Одна автономно перемещается по полю и собирает фрукты и овощи, другая предназначена для урожая в гидропонных хозяйствах. Это одни из самых трудных задач для роботов. Плоды разного размера.

0: Но роботы с этим отлично справляются, отмечают разработчики.
1: К новостям компании. До конца лета бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Звоните 5100-600. Только по 31 августа в ювелирной сети «Зика» большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до минус 70%. «Зика» – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by и по телефону 8029-324-66-66.
2: По информации погода Бай, сегодня днем в Бресте облачно с прояснениями плюс 26, в Витебске 27 тепла, дождь. В Гомеле плюс 34, без осадков. В Гродно плюс 23, возможен дождь. В Могилеве плюс 32, гроза. В Минске сегодня днем до плюс 28, тоже обещают дожди и грозы.

0: Бибер Экса и Фейслис были с нами только что. Вы слушаете радио Юнистар. С вами Дмитрий Николайзин. Субботний день набирает свой привычный неспешный темп. И даже если капризная погода пытается слегка скорректировать ваши планы, помните, любимые треки всегда поднимут настроение. Главное, чтобы хорошая музыка была под рукой, куда бы вы сегодня ни отправились. Наше бесплатное мобильное приложение Юнистар – это отличная возможность слушать хит за хитом в отличном качестве везде, где есть интернет. А внутри вас ждут еще и 7 дополнительных каналов на любой вкус, свежие и спокойные хиты, 2000-е, мой рок-н-ролл, в темпе, кавер и рэп-хиты. Скачивайте мобильное приложение Юнистар в Google Play, App Store и Huawei App Gallery и настраивайте свой идеальный выходной вместе с нами. Впереди Maroon 5 с визитной карточкой «This Love». Юнистар – это хит за хитом.
1: 20 лучших свежих хитов Юнистар. Вадим Савин собирает их трижды в неделю в хит-параде. Юнистар.

0: лучшие свежие хиты, которые выбирает вся страна.
1: Реклама.
2: Бип-бип! Меня прет от счастья! На АВ-машины!
3: Авто выбирай на бутик Автобай.
4: Авто продавай на бутик Автобай.
3: Авто меняй на бутик Автобай.
4: Авто покупай на бутик Автобай.
5: Более 4000 хороших авто в наличии.
4: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов на сайте бутикавто.бай.
6: Ищите стабильную работу в Минске? Предприятию «Фауна города» требуется водитель категории «Б». Сотрудникам гарантируют стабильную зарплату, полный соцпакет и медицинское страхование. Возможно предоставление места в общежитии. Обращайтесь по телефону 8017-377-1793.
2: Бип-бип! И снова я! На АВ запчасти. АВ-бай. Где машины, там и запчасти.
7: Хутка в школу. Мегатоп уже готовы. Кроссовки для хлопчиков от 32 рублей. Туфли для девчонок от 49 рублей. Спешайся за новыми покупками у Мегатоп.

0: Тетради и трендовая канцелярия.
1: В три цены.
0: А выгодные цены?
1: Вы уже знаете ответ.
0: Все для школы и творчества. В три цены.
2: Снять динамичный ролик, сделать домашку по-английскому, записать кружочек для телеги, загрузить тяжелую вертикалку для соцсетей. Тут нужны гаджеты, которые вывезут любые задачи. Гаджеты со скидками к учебному году в МТС. Акция по 16 сентября 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по телефону 210.
3: Нарач! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 22 и 23 августа в Нарочи. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская область филармония. МТС 727-95-46.
4: Остался всего один рекламный ролик.
5: Паравома. Шлифмашина угловая 1100 ватт. Всего за 224 рубля. Перфоратор 800 ватт. 249 рублей. Набор инструментов из 216 предметов за 249 рублей. Если за инструментами, то в ОМА. Акция действует по 31 августа. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
4: Это была...

0: Всего один рекламный ролик. И дальше хит за хитом.
1: С четверга по неделю бомба выходного дня. У гандлёвых крамах Мартин, але і сланечнікавы ў асартыменце 3,69 за 800 мл. Мартин, гэта выгадна. Мартин Дай, 44,500,
2: 67,33. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
3: Ариана Гранде, Kiss Me.
2: На Юнистар.

0: Хит Юнистар. Хит за хитом.
1: Привет, с вами радио Юнистар, на календаре суббота, а это значит, мы официально выдыхаем рабочую неделю, едим всякие вкусности и проводим время с родными и близкими людьми. Ну а теплое, уютное настроение продолжают создавать классные музыканты. Скоро появится норвежское трио «Пауза» с хитом «Magnetic». Чуть раньше послушаем очень стильный белорусский проект «Чай-чай». Ну а еще раньше в эфире появится неподражаемая Evanescence со своим культовым мощным вокалом. Приятной вам субботы вместе с Юнистар. Здесь хит за хитом весь день.
0: Для детей старше 16 лет. Заряжайте не только смартфон. Включайте шоу «Зарядная станция» утром в будни и заряжайтесь хитами и бодростью на весь день.
2: Фильм, который обязательно поднимет вам настроение в первый рабочий день недели. Какое кино посмотреть, об этом я, Петр Сафронов, расскажу вам в понедельник в утреннем шоу.
3: Привет, меня зовут Полина Летова, и уже в понедельник я расскажу, что такое привилегия красоты и как это можно использовать.
0: Шоу «Зарядная станция». Включайте по дороге на работу с понедельника по пятницу с 7 до 10.

0: Смектикамед – лекарственный препарат для симптоматического лечения диареи у взрослых и детей. Применяется в комплексной терапии с раствором для регидратации. Лекарственный препарат перед применением по ознакомьтесь с инструкцией. Имеет противопоказания, нежелательные реакции. Разрешено применение у детей старше 2 лет. Не рекомендуется применение во время беременности и лактации. Усыщение 7 дней. Реклама. Производитель Медопласт.
1: Пора рулить за сочной корочкой в Макбай. Только с 8 по 31 августа заказывайте на драйве Chicken Classic, Chicken Burger или 7 наггетсов и берите вторую порцию всего за 2,90. Наслаждайся любимыми продуктами с выгодой. Подробности на сайте Макбай или по номеру плюс 375 17 247 0176.
2: Царское золото объявляет знойную распродажу только по 31 августа. Выбирайте ювелирные изделия из золота и серебра со скидками до 85%. Спешите выбрать лучшее для себя в царском золоте. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
3: Мне нужна парта. Иду скоро в школу.
4: Мне старое кресло не по приколу.
5: Мне в кабинет сделать в доме пора. Едем в King Style.
4: Наконец-то!
3: Ура!
6: Более 5000 моделей мебели для работы и учебы в King Style. Отличные цены, оплата частями и быстрая доставка по всей Беларуси. Выбирайте в шоурумах King Style и на сайте King Style Buy.
7: А сейчас в эфире суши-сет Юнистар от Суши Хаус. Только хитовые роллы и максимум рыбы. Танцуйте от счастья, живите в удовольствии. Подробности по телефону 7440 или на сайте sushihouse.by. Успейте сделать то, что не успели сделать этим летом. 29 августа на музыкальном пикнике «Утка Дэй». Любимые артисты, танцы, вкусная еда, маркет локальных брендов, увлекательные лекции и мастер-классы. Вход свободный. Музыкальный пикник «Утка Дэй». 29 августа. Метро «Парк Челёскинцев». Пространство «Эхо». Генеральный партнер «ВНБ Банк». Частное унитарное предприятие по оказанию услуг. Праздничное агентство «Влады». Минск. Летняя 66. Офис 59. Номер МТС 762-306. Возрастное ограничение 12+.
8: Остался всего один рекламный ролик.
9: Копеечка рядом, чтобы ваши покупки стали еще выгоднее. Бумага туалетная «Флория» 1 рубль 99 копеек за 4 рулона. Масло сливочное «Брест-Литовск» 4 рубля 39 копеек за 180 граммов. Копеечка. Выгодные покупки. Рядом. Предложение действительно с 17 по 30 августа. Подробности на сайте копеечка.бай и по телефону 29 144 70 20.
8: Это была реклама.

0: Норвежское трио Бауза и его хит «Магнетик» были в эфире только что. Между прочим, прямо сейчас этот хит занимает почетное 6-е место в хит-параде Юнистар ТОП-20. Полные итоги нашего чата вы можете слушать по пятницам в 5 вечера, а также в повторе по субботам и воскресеньям. Не пропускайте. Ну а что касается ближайших минут нашего субботнего дня, то вот-вот в эфире появится пламенный Хюген и его компания с треком «Moving to the Sun». Добавим немного солнца, которого нам сегодня так сильно не хватает. Чуточку раньше мы красиво пройдемся по волнам с Бурито. И еще раньше всех для нас прозвучит абсолютный суперхит от Като и Джона. Делайте приемники громче, с вами Юнистар, впереди хит за хитом.
1: Реклама.
2: Снять динамичный ролик, сделать домашку по-английскому, записать кружочек для телеги, загрузить тяжелую вертикалку для соцсетей. Тут нужны гаджеты, которые вывезут любые задачи. Гаджеты со скидками к учебному году в МТС. Акция по 16 сентября 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по телефону 210.

0: и медицинское страхование. Возможно предоставление места в общежитии. Обращайтесь по телефону 8017-377-1793.
1: Последний шанс дополнить лето покупкой. До 28 августа в фирменных магазинах и на сайте Matioli.by действует скидка 20% на летние сумки и аксессуары. Успейте забрать свою идеальную модель по выгодной цене. Телефон 17-227-1308.
2: АМИ. Акция «Скоро в школу». Только с 25.

0: на Ами Бай.
1: Важные новости и интересные истории. Точка Бай любит своих читателей. Новости, афиша, курсы и погода – все полезное на одном портале. Точка Бай.
2: Медицинская лаборатория «Профлабдиагностика». 5 отделений в Минске. Подробности на сайте dialab.by и по телефону 029-156-99-56. Информация носит рекламный характер.
3: Как показать детям розовую планету, не покидая города? На Машерова 15/1. Медиавыставка «Небо-река» — это масштабный мир, где можно покататься на лодках, погулять по подвесному мосту и загадать желание под огромной планетой. Подарите настоящие эмоции для всей семьи. Детям до 3 лет вход бесплатный. Подробности и билеты на di.by.
4: Остался всего один рекламный ролик.
5: Черно!

0: 50-40.
1: Это была реклама.
2: Вы слушаете Юнистар.
0: Партнер эфира — сеть ювелирных магазинов Белювелирторг.
3: Мега-акция! Супер-выгода! В ювелирной сети Белювелирторг грандиозный финал лета! Чем больше сумма покупки, тем выше скидка! Успейте по 31 августа! Белювелирторг. Сияние, которое выгодно! Подробности по телефону 029 395 7395 и на белювелирторг.бай.

Добрый день. Сейчас о событиях недели. Меня зовут Полина Недвецкая. В этом и будущем году в Беларуси запланирован постепенный перевод всех школ на автоматизированную систему «Электронная школа». Пилотный проект стартует уже в сентябре. В нем задействуют более 300 школ. Об этом рассказали в Министерстве образования. Более 60 учреждений дошкольного образования при этом перейдут на платформу «Электронный детский сад». Заявлено, что это не просто замена бумаги на экран, а создание комфортной среды, где каждый участник процесса, от ученика до директора, получает необходимую информацию в один клик. К слову, в преддверии 1 сентября в соцсетях активизировались фейковые магазины цветов. Мошенники создают фальшивые магазины, предлагают букеты по привлекательным ценам, а затем под различными предлогами выманивают деньги и данные банковских карт. При выборе интернет-магазина правоохранители рекомендуют

Глава Marvel Кевин Файги, студия давно хотела поработать с Гослингом. Однако все сложилось после того, как актер сам пришел и предложил концепцию фильма вместе с режиссером Шоном Леви. К новостям компаний. До конца августа скидки на зимние шины до 40% в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Звоните 510-600. Выставка «Моторшоу» переносится с осени этого года на май 2027-го. Организаторы решили вернуть автосалон к привычному весеннему формату.

0: подробности акции на goldfishdream.by или по телефону плюс 375 29 232 44 44.
1: Партнер новостей Вига Лизинг Авто.
2: Хочется комфорта? Устали от общественного транспорта? Берите автомобиль в лизинг. Быстро, с понятными условиями и удобными платежами. С пробегом практически любой марки и года. Без каска и справок. Вига. Лизинг авто. Подробнее на Вига.бай.
3: По информации Погода.бай, сегодня днем в Бресте облачно с прояснениями, плюс 26, в Витебске 27 тепла, дождь. В Гомеле плюс 34, без осадков. В Гродно плюс 23, возможен дождь. В Могилеве плюс 32, гроза. В Минске сегодня днем до плюс 28, тоже обещают дожди и грозы.
1: Прогноз погоды представляет кондитерская фабрика «Коммунарка».

0: а новыми покупками у Мегатоп.
1: Выбор LG начинается здесь. Хмаринская 8.
2: Я уже 3 магазина обошла, а купила только 2 тетради.
3: Новичок. В смысле? Все для школы беру в 3 цены. Канцелярия, творчество, стильные новинки и все выгодно.
2: Почему ты раньше молчала?
4: Все для школы и творчества в 3 цены.
5: Школу с Коминтерн. До 31 августа при покупке детского ассортимента каждому покупателю подарок. Встречайте новый учебный год стильно с Коминтерн. Подробнее на сайте comintern.by и по телефону 8029-326-33-34.
6: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам.

0: Юнистар. Хит за хитом.
1: Привет, это радио Юнистар. Продолжаем радоваться выходным вместе с близкими и слушаем хиты, которые заряжают отличным настроением. На подходе группа BTS. Также появится крутой музыкант Holy Flame с кавером на суперхит «Любочка». Ну и раньше всех нам споет неповторимая Pink. Вместе с вами эту субботу проводит Дмитрий Николазин. Спасибо за компанию. Вы слушаете Юнистар, хит за хитом.
2: Реклама.
3: Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 августа. Максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
4: Копеечка рядом, чтобы ваши покупки стали еще выгоднее. Конфеты Мерси Ассорти с кокосом. 14 рублей 99 копеек за 250 граммов. Кофе Нескафе Классик. 9 рублей 99 копеек за 95 граммов. Копеечка. Выгодные покупки рядом. Предложение действительно с 17 по 30 августа. Подробности на сайте копеечка.бай и по телефону 29-144-70-00.
3: Уют начинается со спокойствия. Защитите свою квартиру, дом и имущество вместе с Имкливо Иншуранс. Оформите полис в банках-партнерах по промокоду УЮТ и получите скидку 15%. Имкливо. Живи счастливо.
5: 30 тысяч рублей ждут вас 29 августа в 245-м праздничном тираже лотереи «Толото». Телефон 017-329-2129. Сайт «Толото.бай».
6: «Эос», «Эос», «Эос». Ортопедические матрасы «Эос» в интернет-магазине «Эос.бай» в рассрочку и с доставкой. Матрасы «Эос».
7: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
8: Пора рулить за сочной корочкой в Макбай. Только с 8 по 31 августа заказывайте на драйве Chicken Classic, Chicken Burger или 7 наггетсов и берите вторую порцию всего за 2,90. Наслаждайся любимыми продуктами с выгодой. Подробности на сайте Макбай или по номеру +375 17 247 01 76.
9: Черная

0: Привет, это Юнистар, субботний экватор позади, и прямо сейчас мы предлагаем поймать ту самую особенную легкость выходного дня. Отложите в сторону все дела, забудьте про заботы и просто получайте удовольствие от каждого момента. А мы продолжим создавать для вас идеальную атмосферу. Совсем скоро в эфире появится стильный и загадочный Алан Уокер. До него послушаем группу «Смысловые галлюцинации».
1: Зачем топтать мою любовь?
0: И раньше всех мегахитом нас порадуют Моранди и Элен. Прямо сейчас ребята переживают мощный всплеск популярности в соцсетях, так что этот красивый трек зазвучит особенно актуально. Легкой вам субботы вместе с Юнистар. Тут хит за хитом весь день.
2: 20 лучших свежих хитов Юнистар. Вадим Савин собирает их трижды в неделю в хит-параде.

0: Эти и слушайте лучшие свежие хиты, которые выбирает вся страна.
1: Реклама. Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Подвесное кресло. Всего за 299 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: 4 и 5 ноября в Минске состоится международный форум «Дни маркетинга, рекламы и брендинга для профессионалов». В программе более 55 мастер-классов, выступления экспертов из более 10 стран мира. Особое место займут выступления от брендов, финалистов престижной премии эффективности маркетинга «Адма Awards», которые представят свежие инновационные решения. Главная тема форума – эпоха креативного маркетинга. Будущее создается сегодня. Регистрация на сайте brand-day.by.
3: Маша, тебе семечки от Мартина в красном?

0: Сеть магазинов Green приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. Green. Вместе мы сможем больше.
1: Цікавыя гісторыі і адметныя навіны. .бай. Зараз і на беларускай мове. Даведайцеся, куды адправіцца ў падарожжа, што пакаштаваць акрамя дранікаў. Чытайце .бай. Тут кожны дзень нешта свежае і захапляльнае.
2: Нарач! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 22 и 23 августа в Нарачи. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
3: Остался всего один рекламный ролик.
4: Выучи школьник и помни студент. Здоровье – важнейший во всем элемент. Порадуйте четкой картинкой зрачки в Белмедтехнике. Скидки для вас на очки. Акция действует по 8 сентября. Подробности на сайте Белмедтехника Бай или по телефону 242-16-15.
3: Это была реклама.
5: Вы слушаете Юнистар. Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
6: Внимание! В ювелирной сети «Белювелирторг» грандиозный финал лета! Больше блеска, больше желанных украшений, больше выгоды для вас! «Белювелирторг» – украшения, которые радуют! Выгода, которую нельзя упустить! По 31 августа. Подробности по телефону 029-395-7395 и на «белювелирторг.бай».

0: Добрый день. Сейчас о событиях недели. Меня зовут Полина Медведская. В Беларуси изменились условия, при которых можно садиться за руль. Перечень заболеваний скорректировал Минздрав. Например, сократили срок негодности к управлению после инфаркта миокарда, а также при имплантации электрокардиостимулятора. В перечень включили однократный судорожный приступ. Те, кто когда-то употреблял различные психоактивные вещества, также смогут ездить за рулем. Но при условии разрешения от врачебной комиссии и ежегодного переосвидетельствования, сообщает Белтам. Дороги в Беларуси зимой будут обрабатывать иначе. Теперь вместо песка и соли будут использовать в основном чистую соль. Такой выбор сделали, потому что чистых хлоридов нужно меньше, чем смеси. Специалисты продолжают разрабатывать и новые формы обработки, например, рассолы с ингибиторами, но их пока только испытывают, сообщает Белтам. США планируют использовать роботов-гуманоидов для патрулирования южной границы страны. Технологию уже представили Министерству внутренней безопасности США, пишет СБ «Беларусь сегодня». Машины умеют передвигаться по сложному рельефу и выявлять присутствие людей. При этом весной США ввели запрет на импорт из Китая человекоподобных и четвероногих роботов, чтобы устранить риски для национальной безопасности. К новостям компании. До конца августа скидки на зимние шины до 40% в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Звоните 5100-600.
1: По информации «Погода Бай», сегодня днем в Бресте облачно с прояснениями, плюс 26, в Витебске 27 тепла, дождь. В Гомеле плюс 34, без осадков. В Гродно плюс 23, возможен дождь. В Могилеве плюс 32, гроза. В Минске сегодня днем до плюс 28, тоже обещают дожди и грозы.

0: Суббота в самом разгаре, с вами Юнистар, а вы знали, что самое интересное у нас часто происходит, когда микрофон выключен? Открою секрет, пока играет песня, диджей в студии успевает танцевать и спеть в полный голос и даже выпить кофе. В общем, за эти 3 минуты за кадром разворачивается целое шоу. Если хотите лично заглянуть по ту сторону приемника и увидеть, как живет любимое радио, подписывайтесь на Юнистар в ТикТоке, Инстаграме и Телеграме. Мы там активно общаемся, шутим, делимся эфирными секретами и, конечно, разыгрываем классные подарки. Давайте дружить и проводить этот август вместе. Юнистар – это хит за хитом.
1: Реклама. Рекламная игра «Хочу ли в маяке?». Покупай

0: 17 Pro Max и сертификаты по 100 белорусских рублей. Генеральный партнер рекламной игры «Солета». Период проведения рекламной игры с 21 июля по 28 октября 2026 года. Подробности на сайте игра-маяк.бай и по телефону +375 29 145 54 77.
1: В школу с Коминтерн. До 31 августа при покупке детского ассортимента каждому покупателю подарок. Встречайте новый учебный год стильно с Коминтерн. Подробнее на сайте коминтерн.бай и по телефону 8029 326 33 34.
2: Пора рулить за сочной корочкой в Макбай. Только с 8 по 31 августа заказывайте на драйве Chicken Classic, Chicken Burger или 7 наггетсов и берите вторую порцию всего за 2,90. Наслаждайся любимыми продуктами с выгодой. Подробности на сайте Макбай или по номеру +375 17 247 01 76.
3: Ищите стабильную работу в Минске? Предприятию «Фауна города» требуется водитель категории «Б». Сотрудникам гарантируют стабильную зарплату, полный соцпакет и медицинское страхование. Возможно предоставление места в общежитии. Обращайтесь по телефону 8017 377 17 93.
4: Хутка в школу. Мегатоп уже готовы. Кроссовки для хлопчиков от 32 рублей. Туфли для девчинок от 49 рублей. Спешайся за новыми покупками у Мегатоп.
5: Горячее предложение в три цены по 25 августа. Масло подсолнечное «Лея» 3,99 за 800 миллилитров. Кофе растворимый «Nescafe Gold» 12,79 за 95 грамм. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300. Трицены.
6: Остался всего один рекламный ролик.
7: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
8: Это была реклама, а дальше мировой хит.
9: Партнер Оршанский мясоконсервный комбинат.
10: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках, стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
11: Детское мясное пюре Оршанского мясоконсервного комбината в стеклянных баночках.

0: Всего один рекламный ролик. И дальше хит за хитом.
1: С четверга по неделю бомба выходного дня. У гандлёвых крамах Мартин але і сланечнікавы ў асартыменце 3,69 за 800 мл. Мартин, гэта выгодна. Мартин Бай, 44 569 33.
2: Weekend Unistar. Каждый час новые песни,
3: которые гремят на весь мир прямо сейчас.
4: Кэрол Джи и Бруно Марс. Still.
2: На Юнистар.

0: Юнистар. Хит за хитом.
1: Привет, это Юнистар и Дмитрий Николайзин. А вы знали, что умение абсолютно ничего не делать в выходные – это отличная перезагрузка для головы после рабочей недели? Когда мы просто лениво смотрим в окно, пьем чай или гуляем без всякой цели, наш ум по-настоящему отдыхает от бесконечных задач. Так что смело откладывайте на завтра все домашние хлопоты и затянувшийся ремонт, ловите момент и просто расслабьтесь. А мы поддержим вас отличной музыкой. Юнистар – это хит за хитом.
0: Для детей старше 16 лет. Заряжайте не только смартфон. Включайте шоу «Зарядная станция» утром в будни и заряжайтесь хитами и бодростью на весь день.
2: Фильм, который обязательно поднимет вам настроение в первый рабочий день недели. Какое кино посмотреть, об этом я, Петр Сафонов, расскажу вам в понедельник в утреннем шоу.
3: Привет, меня зовут Полина Летова, и уже в понедельник я расскажу, что такое привилегия красоты и как это можно использовать.
0: Шоу «Зарядная станция». Включайте по дороге на работу с понедельника по пятницу с 7 до 10.30 на Юнистар.
3: Реклама.
4: Белка промокод, вам Билбет дает. Белка промокод, до 100 тысяч за вход. Белка промокод, новички вперед!

0: Кредиты и рассрочка предоставляются банками-партнерами.
1: Как показать детям розовую планету, не покидая города? На Машерова 15/1. Медиа-выставка «Небо-река» — это масштабный мир, где можно покататься на лодках, погулять по подвесному мосту и загадать желание под огромной планетой. Подарите настоящие эмоции для всей семьи. Детям до 3 лет вход бесплатный. Подробности и билеты на di.by.
2: Выбор Джили начинается здесь. Хмаринская, 8.
3: Медицинская лаборатория «Профлабдиагностика». 5 отделений в Минске. Подробности на сайте dialab.by и по телефону 029-156-99-56. Информация носит рекламный характер.
4: Последний шанс дополнить лето покупкой. До 28 августа в фирменных магазинах и на сайте Matioli.by действует скидка 20% на летние сумки и аксессуары. Успейте забрать свою идеальную модель по выгодной цене. Телефон 17-227-1308.
2: Ищите стабильную работу в Минске? Предприятию «Фауна города» требуется водитель категории «Б». Сотрудникам гарантируют стабильную зарплату, полный соцпакет и медицинское страхование. Возможно предоставление места в общежитии. Обращайтесь по телефону 8017-377-1793.
5: Остался всего один рекламный ролик.
6: Копеечка рядом, чтобы ваши покупки стали еще выгоднее. Бумага туалетная «Флория»?

0: Привет, на связи Винистар. Время летит незаметно. Календарь напоминает, что сегодня уже 22 августа. А значит, лето вышло на свою финишную прямую. И это отличный повод переключиться в режим тотального отдыха. Проведите эти выходные с теми, кто вам дорог. Радуйте близких приятными сюрпризами, чаще обнимайтесь и ловите каждый солнечный луч. Ну а идеальный саундтрек для вашего уикенда – это наша забота. С вами Винистар, хит за хитом.
1: Лето, музыка, кино. Радио Юнистар приглашает вас на бесплатные кинопоказы во дворике арт-пространства «Эхо». Каждую среду в 19:00 смотрим фильмы с легендарными хитами и слушаем мини-лекции Петра Сафронова о роли музыки в кино. Расписание кинопоказов на сайте unistar.by.
2: Реклама.
3: Бип-бип! Меня прет от счастья! На АВ-машины!
4: Ами! Акция «Скоро в школу!» Только с 21 августа по 3 сентября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. Ами! Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Бип-бип! И снова я! На АВ запчасти! Ami.by. Где машины, там и запчасти.
5: Важные новости и интересные истории. .by любит своих читателей. Новости, афиша, курсы и погода – все полезное на одном портале. .by.
6: Максим Батырев возвращается в Минск с новой программой. 27 августа в отеле «Ренессанс Минск» он выступит с мастер-классом по мотивам своего управленческого бестселлера «45 татуировок менеджера». Помимо известных глав книги, Батырев расскажет о новых, еще не изданных татуировках. Количество мест ограничено. Регистрация на сайте growing.by.
7: Остался всего один рекламный ролик.
1: У вас ремонт, а у нас надежная продукция «Байэлектрика». Розетки, выключатели и вся электромонтажная продукция в фирменном магазине «Байэлектрика». Минск, улица Якубовского, 52 и во всех строительных гипермаркетах. «Байэлектрика». Включая свет, делаем жизнь ярче.
7: Это была реклама.
1: Вы слушаете «Юнистар».
8: Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
9: Мега-акция! Супер-выгода! В ювелирной сети «Белювелирторг» грандиозный финал лета! Чем больше сумма покупки, тем выше скидка! Успейте по 31 августа! «Белювелирторг» – сияние, которое выгодно! Подробности по телефону 029-395-7395 и на «белювелирторг.бай».

0: Добрый день. Сейчас о событиях недели. Меня зовут Полина Недвецкая. Белорусские водители с 25 августа снова должны включать ближний свет фар либо дневные ходовые огни в светлое время суток. О сезонном правиле напомнили в ГАИ. Действует норма до 5 сентября включительно. Дети возвращаются в школы, и с включенным светом машины становятся заметнее, что особенно важно рядом со школами, пешеходными переходами и во дворах. Огромные запасы лечебной воды нашли в Беларуси. С ее помощью можно лечить железодефицитную анемию. Это болезнь, при которой организм не вырабатывает достаточное количество гемоглобина. Месторождение минеральных вод находится на глубине 120 метров в Микошевичско-Житковичском выступе на юге Беларуси, рассказали в Институте геологии. Джонни Депп может сняться в очередном 6-м фильме о пиратах Карибского моря. По словам продюсеров, с актером сейчас ведет переговоры студия Disney. И хотя сценарий еще не написан, заявляется, что новый фильм не будет сольным проектом о капитане. Основной сюжет сконцентрируется на новой героине в исполнении Марго Робби. Персонаж Джонни Деппа станет второстепенным, как было в прежних частях фильма. К новостям компании. 23 августа у Дворца спорта состоится фитнес-рейв с 500 батутами на свежем воздухе у реки. International Jumping Convention 2.0. В программе пиротехническое шоу, живой рок-концерт кавер-бенда и диджей-сеты. Начало в 13.00. Вход бесплатный. Организатор – городской фестиваль «Настроение лета».
1: Партнер новостей «Вига Лизинг Авто».
2: Нужен автомобиль? Это проще, чем кажется. Автомобили с пробегом в лизинг для физических лиц. Быстрое решение по заявке, удобные платежи и сопровождение на каждом этапе. Вега. Лизинг авто. Подробнее на Вега.бай.
3: По информации Погода.бай, сегодня днем в Бресте облачно с прояснениями, плюс 26, в Витебске 27 тепла, дождь, в Гомеле плюс 34, без осадков, в Гродно плюс 23, возможен дождь, в Могилеве плюс 32, гроза, в Минске сегодня днем до плюс 28, тоже обещают дожди и грозы.
1: Прогноз погоды представляет кондитерская фабрика «Коммунарка».

0: Продолжаем отдыхать в отличной компании, ведь на Юнистар всегда отличная атмосфера и только хит за хитом. Напоминаю, что любимую музыку можно легко забрать с собой куда угодно, на пикник в лес, в поездку или на пробежку. Просто скачайте бесплатное мобильное приложение Юнистар на свой смартфон. Это чистый звук и 7 музыкальных каналов внутри, от легких акустических треков до энергичных хитов для тренировок и дорог. Ищите приложение Юнистар в Google Play, App Store или Huawei App Gallery и ловите субботний вайб под хит за хитом весь день.
1: Реклама.
2: Уют начинается со спокойствия. Защитите свою квартиру, дом и имущество вместе с Имклива Иншуранс. Оформите полис в банках-партнерах по промокоду УЮТ и получите скидку 15%. Имклива. Живи счастливо.
3: 2 сентября в Falcon Club в Минске состоится знаковое женское событие Белоруссии «Про тебя. Новый рубеж». Это про новый уровень мотивации и баланс во всех сферах жизни. Вас ждут глубокие инсайты, премиальный сервис и умный нетворкинг, который начинается сразу после покупки билета. Специальные гости – хедлайнер форума Ирина Хакамада. Выходи на свой новый рубеж. Билеты уже в продаже на protibya.by. Организатор ООО «Метод». Ветра. Минск, Логойский тракт, 22А. Телефон А1-664-6146. Ограничение 18+.
4: Японская еда по вызову. Онлайн-заказ на сайте Суши Хаус Бай или по телефону 7440. Круглосуточно.
2: 30 тысяч рублей ждут вас 29 августа в 245-м праздничном тираже лотереи «Толото». Телефон 017-329-2129. Сайт «Толото Бай».
5: Остался всего один рекламный ролик.
6: АМИ. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей.
5: АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
7: Это была

0: Trend Unistar. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
1: Партнер – компания Белтелеком.
2: Теперь моя очередь.
3: Нет, моя.
4: Один гаджет на всю семью – это постоянный компромисс между учебой, работой и отдыхом. В Белтелеком Шоп техники хватит каждому. Ноутбуки и планшеты в рассрочку до 24 месяцев. Выбирайте онлайн. Доставим бесплатно по Минску. Все для учебы, работы и комфорта на shop.beltelecom.by или по телефону 123.
0: Новый хит.
5: Дивак. Slow down. Can't stop thinking.
0: На Юнистар.

0: Хит. Юнистар. Хит за хитом.
1: Привет, это Юнистар. Мы всегда рядом, чтобы раскрасить ваши выходные в самые яркие тона. Дни летят на большой скорости, так что ловите момент здесь и сейчас. Уделите время своему любимому хобби. Почешите за ушком кота или поиграйте с собакой и забудьте про мелкие хлопоты. Кстати, ученые выяснили, всего 5 минут ленивого отдыха в субботу под хорошую музыку

0: полностью перезагружают наш мозг. Дело в том, что любимые ритмы мгновенно блокируют гормоны стресса и включают выработку эндорфинов. Так что самое время расслабиться и получить максимум позитива от субботы. С вами Юнистар, хит за хитом.
1: Реклама.
2: Тушканчик. Бип-бип. Меня прет от счастья. На АВ-машины.
3: Мне нужна парта. Иду скоро в школу.
4: Мне старое кресло не по приколу.
5: Мне в кабинет сделать в доме пора. Едем в King Style.
4: Наконец-то.
3: Ура!
6: Более 5000 моделей мебели для работы и учебы в King Style. Отличные цены, оплата частями и быстрая доставка по всей Беларуси. Выбирайте в шоурумах King Style и на сайте King Style Buy.
2: Бип-бип! И снова я! На АВ запчасти! АВ-бай! Где машины, там и запчасти!
7: Хутка в школу! Мегатоп! Уже готовы! Кроссовки для хлопчиков от 32 рублей. Туфли для девчинок от 49 рублей. Спешайся за новыми покупками у Мегатоп!
8: Пора рулить за сочной корочкой в Макбай! Только с 8 по 31 августа заказывайте на драйве Chicken Classic, Chicken Burger или 7 наггетсов и берите вторую порцию всего за 2,90. Наслаждайся любимыми продуктами с выгодой. Подробности на сайте Макбай или по номеру плюс 375 17 247 0176.
9: 4 и 5 ноября в Минске состоится международный форум «Дни маркетинга, рекламы и брендинга для профессионалов». В программе более 55 мастер-классов, выступления экспертов из более 10 стран мира. Особое место займут выступления от брендов, финалистов престижной премии эффективности маркетинга ADMA Awards, которые представят свежие инновационные решения. Главная тема форума – эпоха креативного маркетинга. Будущее создается сегодня. Регистрация на сайте brand-day.by.
10: Остался всего один рекламный ролик.
11: Копеечка рядом, чтобы ваши покупки стали еще выгоднее. Бумага туалетная «Флория» 1 рубль 99 копеек за 4 рулона. Масло сливочное «Брест-Литовск» 4 рубля 39 копеек за 180 граммов. Копеечка. Выгодные покупки. Рядом. Предложение действительно с 17 по 30 августа. Подробности на сайте копеечка.бай и по телефону 29-144-70-00.
10: Это была реклама. А дальше мировой хит.
9: Партнер «Маяк». Сеть магазинов низких цен.
12: Лето уходит, а разумная экономия в «Маяке» продолжается. Конфеты «Тоффифи Шоколад» 14 рублей 99 копеек за 250 граммов. Кофе молотый «Лавацца Крема Густо» 17 рублей 69 копеек за 250 граммов. «Маяк». Цены, которые радуют.
13: Предложение действительно с 17 по 30 августа. Подробности на сайте «Маяк Бел» и по телефону 29 144 70 20.

0: для детей старше 16 лет.
1: Всем привет! Меня зовут Вадим Савин, и вот кто лидировал в Юнистар ТОП-20 на прошлой неделе. Номер 3. Hügel, Imael, Angel и Ultranate. I'm moving to the

0: Mr. Know It All. Номер один. Тейм Импала и Дженни. Дракула. Ну а какие хиты окажутся вашими любимыми на этот раз, узнаем в свежем обновлении хит-парада Unistar Top 20. Включайте в пятницу в 17 часов, в субботу в 16 и в воскресенье в 10 утра и слушайте хит за хитом.
1: Реклама. Рекламная игра «Хочу ли» в «Маяке». Покупай игровые товары с 21 июля по 24 августа и получай уникальный код за каждые 3 рубля в чеке. Регистрируй его на сайте и участвуй в розыгрыше грандиозных призов. Главный приз – автомобиль Lysan i8. Крупные денежные призы – 5 смартфонов iPhone 17 Pro Max и сертификаты по 100 белорусских рублей. Генеральный партнер рекламной игры «Святой Источник». Период проведения рекламной игры с 21 июля по 28 октября 2026 года. Подробности на сайте игромаякбел.бай и по телефону плюс 375 29 145 54 77.
2: 4 и 5 ноября в Минске состоится международный форум «Дни маркетинга, рекламы и брендинга для профессионалов». В программе более 55 мастер-классов, выступления экспертов из более 10 стран мира. Особое место займут выступления от брендов, финалистов престижной премии эффективности маркетинга «Адма Awards», которые представят свежие инновационные решения. Главная тема форума.

0: Эпоха креативного маркетинга. Будущее создается сегодня. Регистрация на сайте brand-day.by. Выбор BLG начинается здесь. Хмаринская 8.
1: Цікавыя гісторыі і адметныя навіны. .бай. Зараз і на беларускай мове. Даведайцеся, куды адправіцца ў падарожжа, што пакаштаваць акрамя дранікаў. Чытайце .бай. Тут кожны дзень нешта свежае і захапляльнае.
2: Астаўся всего один рекламный ролик.
3: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября.
4: Тюль. Всего за 10 рублей.
3: Ами.
4: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
5: Это была реклама.

магазинов «Белювелирторг». Внимание! В ювелирной сети «Белювелирторг» грандиозный финал лета! Больше блеска, больше желанных украшений, больше выгоды для вас! «Белювелирторг» – украшения, которые радуют! Выгода, которую нельзя упустить! По 31 августа. Подробности по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.

0: Добрый день. Сейчас о событиях недели. Меня зовут Полина Недвецкая. Стало известно, когда откроют для движения мост на проспекте Независимости в Минске. Завершить работы планируют к 28 августа, заявил председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев. Он также объяснил, почему работы на путепроводах и мостах нельзя было откладывать. Все дело в климате и в том, что большинство путепроводов в Минске построены в 50-е, 60-е и 70-е годы, и их пора обновлять. Лето выбрали не случайно. Это сезон отпуска и каникул, сообщает ОНТ. Отдать ребенка в сад в возрасте до 2 лет станет проще. Для этого в Беларуси до конца года откроют дополнительные группы в детских садах, рассказали в Минобразовании. Сейчас в стране работает около 500 групп для детей до 2 лет. К концу года их количество увеличится до 600. К слову, найти детский сад, где есть такие группы, можно на интерактивной карте. Учреждения отмечены желтым цветом, сообщает ОНТ. В Британии создали роботов, которые сами ищут и собирают урожай. И главные машины уже прошли полевые испытания у реальных производителей. Одна автономно перемещается по полю и собирает фрукты и овощи, другая предназначена для урожая в гидропонных хозяйствах. Это одни из самых трудных задач для роботов. Плоды разного размера, листья все перекрывают, растения двигаются, а давить, допустим, клубнику нежелательно. Но роботы с этим отлично справляются, отмечают разработчики. К новостям компании. До конца лета бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Звоните 510-600. И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня ночью ожидается облачная погода без осадков. В Бресте, Витебске и Могилеве ожидается 15 градусов, в Гомеле 17 тепла. В Гродно прохладнее всего, плюс 14. Столица ночью прогнозирует 14 тепла. Завтра днем осадки прогнозируют только в Гродно, там ожидается до 18 тепла. В Бресте и Могилеве 20 со знаком плюс, в Витебске облачно и 19 тепла. В Гомеле теплее всего, до 23 со знаком плюс, а в столице завтра днем будет облачно и 19 тепла.
1: Для детей старше 16 лет.

0: Привет от Енистар, с этой минуты здесь я, Вадим Савин. Желаю вам отличного настроения и классных выходных. И представляю наш обновленный хит-парад. Включайте его в прямом эфире Енистар по пятницам в 17, по субботам в 4 дня и по воскресеньям в 10 утра. И слушайте в это время много, очень много вашей любимой музыки.
1: Голосуйте на unistar.by. Unistar, номер 20.
0: На разогреве у нас покорившая абракадабру Леди Гага. Вот кто уже

0: Это хит-парад «Юнистар», который мы обновили накануне предпоследних выходных лета. И «Miles Away» получает у нас 19-й номер по сумме ваших голосов на сайте unistar.by и в нашем мобильном приложении. Для проекта «Оффенбах» это не самая урожайная неделя лайков. У ребят минус 3 в рейтинге. И в это же самое время у нас появляются очень классные претенденты в «Юнитоп».
1: Претендент.
0: Вы только послушайте, кто у нас тут. Это Биби Рекса. Биби Рекса в эти дни уже штурмует вершину юничарта предыдущим синглом New Religion. Ну и вместе с ней, вот в этой новинке, Дэвид Гетта, чей недавний хит Gone, Gone, Gone все еще в нашем топ-листе. Ну а это Sad Girls. Для Дэвида и Биби это их уже пятый дуэт и суперхит, покоривший мировые чарты, хотя совместных песен у них гораздо больше.

0: Перед релизом Дэвид Гетта активно рекламировал трек в своем инстаграме, ну а потом новинка отлично вписалась в эстетику социальных сетей. Под Sad Girls пользователи делились летними эмоциями, настроением вечера, атмосферой ночного клуба, ну и кроме чартов и соцсетей, эта новинка получила миллионы стримов на топовых платформах. Так что самое время, мне кажется, номинировать Sad Girls и в наш Unistar Top 20.
1: Unistar Top 20.
0: Это Дэвид Гетта.

0: и Биби Рекса.
1: Голосуйте на Unistar.by. Unistar Top 20.
2: Номер 18.
0: Тем временем Мизмо падает в хит-параде Unistar с 14 на 18 место. Это Hello, the sun is up, where are you?

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. Ами.
2: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
3: Последний шанс дополнить лето покупкой. До 28 августа в фирменных магазинах и на сайте Matioli.by действует скидка 20% на летние сумки и аксессуары. Успейте забрать свою идеальную модель по выгодной цене. Телефон 17-227-1308.
4: Сеть магазинов Green приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. Green. Вместе мы сможем больше.
5: 2 сентября в Falcon Club в Минске состоится знаковое женское событие Белоруссии «Про тебя. Новый рубеж». Это про новый уровень мотивации и баланс во всех сферах жизни. Вас ждут глубокие инсайты, премиальный сервис и умный нетворкинг, который начинается сразу после покупки билета. Специальные гости – хедлайнер форума Ирина Хакамада. Выходи на свой новый рубеж. Билеты уже в продаже на protibya.by. Организатор ООО «Метод Рикветра». Минск, Логойский тракт, 22А. Телефон А1-664-6146. Ограничение 18+.
6: Остался всего один рекламный ролик.
7: Хутка в школу. Мегатоп. Уже готовы. Кроссовки для хлопчиков от 32 рублей. Туфли для девчинок от 49 рублей. Спешайся за новыми покупками у Мегатоп.
6: Это была реклама.
8: Для детей старше 16 лет.

0: слушаете хит-парад Енистарова 21 августа. И от меня, Вадима Савина, большой привет и громадное спасибо за помощь в составлении свежего радиочарта.
1: Енистар ТОП-20.
0: Как обычно, друзья, у вас была ровно неделя, чтобы помочь любимому хиту подняться в нашем топе повыше. Для чего? Чтобы ваш фаворит чаще играл для вас на Енистар.
2: Голосуйте на Unistar.by. Unistar
1: ТОП-20. Номер 17.
0: Макс Би и Френч Монтана при вашей поддержке поднимаются у нас на одну строчку. Ever since you left me получает 17 номер.

0: Star Top 20.
1: Мастер ностальгически теплой электроники, так называют проект Gearbox в наши дни. Ну и да, именно он сейчас поднимается в хит-параде Unistar с до сих пор приятной песенкой Graceland. Ну а сперва была вирусная популярность в ТикТоке, потом попадание в чарты и эфиры. Но многие хиты нынче проходят этот путь, правда? Итак, Graceland получает плюс в рейтинге и 16 номер, и замыкающая пятерка уже известна.
2: Unistar Top 20. Обратный отсчет.
0: Номер 20.
1: На 20-м месте у нас Леди Гага с Абракадаброй.
0: Номер 19.
1: На 19-ю ступеньку упали Оффенбах и The Miles Away.
0: Номер 18.
1: На 18-й строчку рухнул Мизмо. Он же Мизмо. Hello, the sun is up, where are you?
0: Номер 17. All I need
1: is one night. На 17-й уровень подтянулись French Montana и Max B. Это Ever Since You Left Me.
0: Номер 16.
1: И на 16-е место поднимается Yearbooks. Это Graceland.
2: 20 лучших свежих хитов Unistar. Вадим Савин собирает их трижды в неделю в хит-параде Unistar.

0: Флэшбэк. Абсолютный хит Юнистар ТОП-20.
1: А вот и рубрика «Флэшбэк», где мы сравниваем хит-парад Юнистар разных эпох. И ровно два года назад Тедди Свимс занимал у нас 20-е место вот с этой песней.
0: «Флэшбэк». «Флэшбэк». Абсолютный хит Юнистар ТОП-20.
1: Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Конечно, это «Lose Control», делайте Тедди громче.

0: Флешбэк. Абсолютный хит Юнистар ТОП-20.
1: Вы слушаете
0: Радио Юнистар. Юнистар.

0: Реклама.
1: Рекламная игра «Хочу ли» в «Маяке». Покупай игровые товары с 21 июля по 24 августа и получай уникальный

17 Pro Max и сертификаты по 100 белорусских рублей. Генеральный партнер рекламной игры «Kinder». Период проведения рекламной игры с 21 июля по 28 октября 2026 года. Подробности на сайте игра-маяк.бай и по телефону +375 29 145 54 77.

0: мечты сложи.
1: Кредиты и рассрочка предоставляются банками-партнерами.
2: Успейте сделать то, что не успели сделать этим летом. 29 августа на музыкальном пикнике «Утка Дэй». Любимые артисты, танцы, вкусная еда, маркет локальных брендов, увлекательные лекции и мастер-классы.

0: 18+. Возрастное ограничение 12+.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Мне нужна парта. Иду скоро в школу.
3: Мне старое кресло не по приколу.
4: Мне б кабинет сделать в доме пора. Едем в King Style.
3: Наконец-то!
2: Ура!
5: Более 5000 моделей мебели для работы и учебы в King Style. Отличные цены, оплата частями и быстрая доставка по всей Беларуси. Выбирайте в шоурумах King Style и на сайте King Style Buy.
1: Это была реклама.
6: Для детей старше 16 лет.

0: Топ-20, где мы слушаем вашу любимую музыку и вместе запасаемся отличным настроением на все выходные.
1: Юнистар Топ-20.
0: Меня зовут Вадим Савин, рад быть с вами. По пятницам с 5 до 7 вечера в прямом эфире и в повторах нашего хит-парада по субботам с 4 часов дня и по воскресеньям с 10 утра. Подробнее об этом на сайте unistar.by, где, кстати, вы по-прежнему очень здорово голосуете.

0: 5.
1: Hi, I'm Jones and I.
2: Hey, I'm David Guetta. We will
3: find. А вот кто замыкает наш топ 15. David Guetta, Teddy Swims, The Tones and I. С хитом Gone, Gone, Gone. У них минус 2 строчки в рейтинге.

0: 30.
1: Вы только послушайте, как круто во второй половине августа взлетает Slater со своим дэнсом на 6 ступенек сразу, ну и в итоге на 14 место. Вот классно певица и в чарте осталась, и в пятнашку вернулась. У Slater жизнь налаживается. А кто отлично голосовал? Это вы. Да-да. Спасибо за щедрые лайки и на unistar.by, и в нашем мобильном приложении.
2: Прогрев недели.
1: На этой неделе ведущие российские маркетплейсы отчитались. Винил снова в топе. Продажи грамм-пластинок и проигрывателей в России продолжают расти. Сейчас это устойчивый тренд, причем популярны как бюджетные модели проигрывателей, знаете, со встроенным Bluetooth-модулем и даже колонками, так и очень дорогие аппараты. Ну а из музыки чаще всего на виниле покупают классику, русский и зарубежный рок, например, группа Queen.
2: Прогрев недели.
1: Ну и, пожалуй, какая музыкальная новость стала самой обсуждаемой новостью недели? Наверное, все-таки вот то самое

0: Выступления американского рэпера запланированы в Санкт-Петербурге в октябре.
1: Голосуйте на unistar.by.
2: Номер 13.
0: А мы возвращаемся в 20 число августа, когда группа Cat's Eye, кошачий глаз, изящно спрыгнула у нас на 13 место.

0: Вы слушаете радиочарт Юнистара 21 августа, ну а все предыдущие эфиры Юнистар ТОП 20 скачивайте и слушайте онлайн на страничке нашего хит-парада на сайте unistar.by.
1: Юнистар ТОП 20.
0: Как там поживает красивый царь радиочарта Юнистар, ну или в переводе на арабский Зейн Малик? Ну как поживает? Подрос! Да, на 3 пункта подрос с хитом «Die for me».
2: Голосуйте на unistar.by. Юнистар ТОП 20.
3: Номер 12.

0: Это были Avalon Roxton. И, кстати, ровно год назад они также были замечены у нас вот здесь, на 11 месте, но только с другим хитом Something to Believe In. Ну а сегодня парни вылетают из главной десятки и раньше времени выбывают из гонки за лидером. Поддержим их лайком, а что скажете? Ну а пока мы полным ходом ведем обратный отсчет до объявления лучшего Юнистар-хита предпоследней недели лета.
1: Юнистар ТОП 20. Обратный отсчет.
2: Номер 15.
0: На 15 место у нас упали Дэвид Гетта, Тедди Суимс и Тонз и Най. Это Gone, Gone, Gone.
2: Номер 14.
0: На 14 ступеньку круто взлетела Слейтер. Это Дэнс.
2: Номер 13.
0: На 13 позицию отступает группа Cat's Eye с Габриэлой.
2: Номер 12.
0: На 12 строчку поднимается Зейн с хитом Die For Me.
2: Номер 11.
0: И на 11 место упали Avalon Roxton, это Vertigo.
2: Юнистар ТОП 20.
0: Хотите поднять этих ребят повыше в чарте, чтобы чаще слышать в эфире Юнистар? Если да, тогда вы знаете, что делать. Голосовать за любимый хит каждый день и на Юнистар.бай, и в нашем мобильном приложении.
1: 20 лучших свежих хитов Юнистар. Вадим Савин собирает их трижды в неделю в хит-параде Юнистар.

0: до 3 января 2029 года.
1: Ищите стабильную работу в Минске? Предприятию «Фауна города» требуется водитель категории «Б». Сотрудникам гарантируют стабильную зарплату, полный соцпакет и медицинское страхование. Возможно предоставление места в общежитии. Обращайтесь по телефону 8017-377-1793.
2: Медицинская лаборатория «Профлабдиагностика». 5 отделений в Минске. Подробности на сайте dialab.by и по телефону 029-156-99-56. Информация носит рекламный характер.
3: Как показать детям розовую планету, не покидая города? На Машерова 15/1. Медиавыставка «Небо река» — это масштабный мир, где можно покататься на лодках, погулять по подвесному мосту и загадать желание под огромной планетой. Подарите настоящие эмоции для всей семьи. Детям до 3 лет вход бесплатный. Подробности и билеты на di.by.
4: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
5: Это была реклама.
6: Вы слушаете «Юнистар».
1: Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
7: Мега-акция! Супер-выгода! В ювелирной сети «Белювелирторг» грандиозный финал лета! Чем больше сумма покупки, тем выше скидка! Успейте по 31 августа! «Белювелирторг» – сияние, которое выгодно! Подробности по телефону 029-395-7395 и на «белювелирторг.бай».

0: И о погоде. По информации Погода.бай, сегодня ночью ожидается облачная погода без осадков. В Бресте, Витебске и Могилеве ожидается 15 градусов, в Гомеле 17 тепла. В Гродно прохладнее всего, плюс 14. Столица ночью прогнозирует 14 тепла. Завтра днем осадки прогнозируют только в Гродно, там ожидается до 18 тепла. В Бресте и Могилеве 20 со знаком плюс, в Витебске облачно и 19 тепла. В Гомеле теплее всего, до 23 со знаком плюс, а в столице завтра днем будет облачно и 19 тепла.
1: Прогноз погоды представляет кондитерская фабрика «Коммунарка».

0: Меня, Вадим Савинов, большой привет от радиошоу «Юнистар ТОП-20». И под нашу музыку по пятницам с 5 вечера начинается «Уикенд» с «Юнистар».
1: «Юнистар ТОП-20».
0: В пятницу, кстати, вы раньше всех узнаете, кто победит в нашем чарте. Ну и дальше в субботу с 4 часов дня и в воскресенье с 10 утра в повторах хит-парада мы с вами продолжим отдыхать под вашу любимую музыку. Так что привет всюду, где вы сейчас. Отличных выходных!
2: Голосуйте на «Юнистар.бай».
1: Номер 10.
0: И кто же на этой неделе замыкает наш топ-10? BTS с хитом «Swim».

0: Kyinstar Top 20.
1: Вы слушаете хит-парад Kyinstar, который мы обновили накануне предпоследних выходных августа. И для команды One Republic у нас отличные новости. Песня Give Me Something вернулась в главную десятку юничарта. Плюс 3 за неделю. И неплохое 9-е место.

0: это же время у нас появились могучие претенденты.
1: Претендент.
2: Hey, I'm David Guetta.
3: Hey, what's up? It's Bebe Rexha.
0: И вы только послушайте, кто тут у нас.

Вместе с ней вот в этой новинке Дэвид Гетта, чей недавний хит «Gone, Gone, Gone» все еще в нашем топ-листе. Ну а эта новинка называется «Грустные девушки». «Sad Girls».

0: Как вам Sad Girls? Это песня о разбитом сердце и потерянной любви, но есть способ не дать грусти сломать вас и сломить душу. Надо идти на танцпол и танцевать. Вот такой вот гимн стойкости. Ну что скажете, добавим новинку в Ени Стартап 20, чтобы чаще наслаждаться ею в нашем эфире. Биби Рекса, Дэвид Гетта, Sad Girls.
1: Голосуйте на unistar.by.
2: Номер 8.
0: Тем временем Broken Strings от большой компании, а здесь и Алан Уокер, и Изабелла Мелкман, и Кэтрин О'Райан у нас по-прежнему в верхней половине чарта. Ну что ж, это престижно. Ну, правда, минус 3 в рейтинге. Это досадно, но поправимо. Позже расскажу, как вернуть их в самый топ.

0: Реклама.
1: Ами.
2: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября.
1: Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей.
2: Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
4: 2 сентября в Falcon Club в Минске состоится знаковое женское событие Белоруссии «Про тебя. Новый рубеж». Это про новый уровень мотивации и баланс во всех сферах жизни. Вас ждут глубокие инсайты, премиальный сервис и умный нетворкинг, который начинается сразу после покупки билета. Специальные гости – хедлайнер форума Ирина Хакамада. Выходи на свой новый.

0: рубеж. Билеты уже в продаже на протебя.бай. Организатор ООО «Метапик Ветра». Минск, Логойский тракт, 22А. Телефон А1-664-6146. Ограничение 18+.
1: Выбор Джили начинается здесь. Хмаринская, 8.
2: 30 тысяч рублей ждут вас 29 августа в 245-м праздничном тираже лотереи «Толото». Телефон 017-329-2129. Сайт «Толото.бай».
3: Это была реклама.
4: Для детей старше 16 лет.

0: От меня, Вадима Савина, большой привет! Вы слушаете Радио Чарт Юнистаро 21 августа. И уже примерно через полчаса вы узнаете имя чемпиона Юнитопа.
1: Юнистар ТОП 20.
0: И кто же сегодня станет нашим номером один? О, это хоть хороший вопрос. Главный музыкальный вопрос недели.
2: Голосуйте на Юнистар.бай. Юнистар ТОП 20.
1: Юнистар. 20. Номер 7.
0: Так, Алекс Уоррен с хитом Fever Dream сегодня у нас только седьмой. А хотя было бы круто поздравить его с золотой победой, правда? Делайте громче, Fever Dream.

0: шикарные кунг-си Тео Лондон на этой неделе успешно стартовали с 9-й ступеньки, рванули вверх, метили в топ-5, но получили в итоге только 6-й номер в нашем рейтинге. Ну что же, и это неплохо, правда? Главное — это настроение. И под их Galaxy мы с вами бодро, весело, задорно ведем обратный отсчет до объявления лучшего Юнистар хита в 20-х числах августа.
1: Юнистар ТОП-20. Обратный отсчет.
2: Номер 10.
0: На 10-ю ступеньку спрыгнули. BTS и Don't Swim спрыгнули и нырнули, как говорится.
2: Номер 9.
0: На 9-ю строчку взлетели One Republic. Это Give Me Something.
2: Номер 8.
0: На 8-ю позицию отступили Alan Walker и компания. Это Broken Strings. А кто же выше?
2: Номер 7.
0: На 7-ю ступеньку поднимается Алекс Уоррен с классным хитом Fever Dream.
2: Номер 6.
0: И на 6-е место круто взлетает Кунгс и Теофилус Лондон. Galaxy.
1: 20 лучших свежих хитов Юнистар. Вадим Савин собирает их трижды в неделю в хит-параде Юнистар.

0: Unistar.by. Unistar ТОП-20. Включайте и слушайте лучшие свежие хиты, которые выбирает вся страна. Флэшбэк. Абсолютный хит Unistar ТОП-20.
1: А это рубрика «Флэшбэк», где мы с вами слушаем хиты, которые покоряли Юнитоп в прошлом, и ровно год назад группа Tokyo Hotel занимала у нас второе место. Это «How to Love».

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Надувные матрасы для комфортного отдыха от 33 рублей. Ами.
2: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
3: Успейте сделать то, что не успели сделать этим летом. 29 августа на музыкальном пикнике «Утка Дэй». Любимые артисты, танцы, вкусная еда, маркет локальных брендов, увлекательные лекции и мастер-классы. Вход свободный. Музыкальный пикник «Утка Дэй». 29 августа. Метро «Парк Челёскинцев». Пространство «Эхо». Генеральный партнер «БНВ Банк». Частное унитарное предприятие по оказанию услуг. Праздничное агентство «Влады». Минск. Летняхта 66. Офис 59. Номер МТС 762-306. Возрастное ограничение 12+.
4: Выучи школьник и помни студент. Здоровье – важнейший во всем элемент. Порадуйте четкой картинкой зрачки в Белмедтехнике. Скидки для вас на очки. Акция действует по 8 сентября. Подробности на сайте Белмедтехника.бай или по телефону 242-16-15.
0: Это была реклама.

0: В нашем эфире вы слышите Юнистар Топ 20, знаете, долгожданные выходные уже наступили. Привет! С вами по-прежнему я, Вадим Савин, и это лучший плейлист долгожданных выходных. Ну а лучше он, конечно же, потому что его составили вы путем голосования за любимые хиты.
1: Юнистар Топ 20.
0: Включайте нас в прямом эфире Юнистар по пятницам в 5 вечера, по субботам в 16 и по воскресеньям в 10 утра. Ну а все предыдущие эфиры Юнистар Топ 20 вы найдете на страничке нашего хит-парада на сайте unistar.by.
2: Голосуйте на Юнистар.by.
1: Номер 5.
0: А вот это норвежская группа The Bausa с хитом Magnetic. И сегодня при вашей поддержке они покоряют наш топ-5.

0: только что Mr. Know It All, мистер Всезнайка, потерял серебряный статус в радиочарте Unistar. Вот это поворот! Тедди Свимс рухнул со второго места на четвертую непризовую строчку. Веселого в этом, конечно же, мало, но пусть Тедди не падает духом, потому что вы в любой момент, в любой удобный момент можете поддержать вашего фаворита лайком и на unistar.by, и в нашем мобильном приложении. Тем временем, друзья, в чемпионской тройке Unistar замена!
1: Номер 3.
2: Hey, what's up? It's Bebe Rexha.
0: Bebe Rexha возвращается в наш топ-3 со своим мега-блокбастером New Religion. Ну что ж, Bebe, лови, это бронза недели.

0: слушайте лучшие свежие хиты, которые выбирает вся страна.
1: Вы слушаете Радио Чарт Енистару 21 августа 26 года. Мы готовимся объявить нашего чемпиона. Ну и сперва давайте вспомним, как звучат главные хиты этой недели.
0: Енистар ТОП 20. Обратный отсчет.
2: Номер 5.
1: На пятую ступеньку взлетает Magnetic от группы The Bouser.
2: Номер 4.
1: На четвертой позиции отступает Mr. Know It All от Тедди Свимса.
2: Номер 3.
1: Утешительную бронзу недели получают Биби Рекса и Faithless. На третьем месте New Religion.
2: Номер 2.
1: А Hugel, Imael Angel и Alternate здесь на втором месте. И кто же им помешал выиграть заветное золото хит-парада Юнистар?
0: Юнистар ТОП 20. Хит номер 1.
1: Дракула. Ну, тогда все понятно. Три недели у нас на первом месте. Tame Impala и Janis Blackpink. Дракула. Лучший хит недели по версии Юнистар. Ну что, роскошный выбор лидера. Молодцы. Спасибо за голосование и вашу классную компанию сегодня.
2: Юнистар ТОП 20.
1: Встречайте наших чемпионов, а я, Вадим Савин, вас крепенько обнимаю и желаю вам отличных выходных под любимую музыку. Счастливы, друзья. Давайте слушать лидера.

0: Реклама.
1: Рекламная игра «Хочу ли» в «Маяке». Покупай игровые товары с 21 июля по 24 августа и получай уникальный код за каждые 3 рубля в чеке. Регистрируй его на сайте и участвуй в розыгрыше грандиозных призов. Главный приз – автомобиль Lisan i8. Крупные денежные призы – 5 смартфонов iPhone 17 Pro Max и сертификаты по 100 белорусских рублей. Генеральный партнер рекламной игры «Якобс». Период проведения рекламной игры с 21 июля по 28 октября 2026 года. Подробности на сайте игра.маяк.бел.бай и по телефону плюс 375-29-145-54-77.
2: 4 и 5 ноября в Минске состоится международный форум «Дни маркетинга, рекламы и брендинга для профессионалов». В программе более 55 мастер-классов, выступления экспертов из более 10 стран мира. Особое место займут выступления от брендов, финалистов престижной премии эффективности маркетинга «Адма Awards», которые представят свежие инновационные решения. Главная тема форума – эпоха креативного маркетинга. Будущее создается сегодня. Регистрация на сайте brand-day.com.

0: финансировании экстремизма или оформляемом кредите? Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
1: Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине eos.by в рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS. Это была реклама.
2: Вы слушаете Юнистар.
3: Партнер эфира — сеть ювелирных магазинов Белювелирторг.
4: Внимание! В ювелирной сети Белювелирторг грандиозный финал лета! Больше блеска, больше желанных украшений, больше выгоды для вас! Белювелирторг. Украшения, которые радуют. Выгода, которая...

0: И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня ночью ожидается облачная погода без осадков. В Бресте, Витебске и Могилеве ожидается 15 градусов, в Гомеле 17 тепла. В Гродно прохладнее всего, плюс 14. Столица ночью прогнозирует 14 тепла. Завтра днем осадки прогнозируют только в Гродно, там ожидается до 18 тепла. В Бресте и Могилеве 20 со знаком плюс, в Витебске облачно и 19 тепла. В Гомеле теплее всего, до 23 со знаком плюс, а в столице завтра днем будет облачно и 19 тепла.
1: Вечер выходного дня. Лучшее время. Дела позади. Впереди только отдых и любимая музыка. Ведь это Weekend Unistar. Сегодня с 6 вечера и до полуночи.

0: Реклама.
1: У вас ремонт, а у нас надежная продукция «Байэлектрика». Розетки, выключатели и вся электромонтажная продукция в фирменном магазине «Байэлектрика». Минск, улица Якубовского, 52 и во всех строительных гипермаркетах. «Байэлектрика». Включая свет, делаем жизнь.

0: 27 августа в отеле «Ренессанс Минск» он выступит с мастер-классом по мотивам своего управленческого бестселлера «45 татуировок менеджера». Помимо известных глав книги, Батрев расскажет о новых, еще не изданных татуировках. Количество мест ограничено. Регистрация на сайте growing.by.
1: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября.
2: Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей.
1: Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Это была реклама.
5: Вечеринка Юнистар.
4: А дальше мировой хит.
6: Партнер «Стоматология Стомика».

0: Weekend Unistar. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
1: Silva Bampa, On Tonight.
0: Новый хит на Unistar.

0: 2 сентября в Falcon Club в Минске состоится знаковое женское событие Белоруссии «Про тебя. Новый рубеж». Это про новый уровень мотивации и баланс во всех сферах жизни. Вас ждут глубокие инсайты, премиальный сервис и умный нетворкинг, который начинается сразу после покупки билета. Специальные гости – хедлайнер форума Ирина Хакамада. Выходи на свой новый рубеж. Билеты уже в продаже на protibya.by. Организатор ООО «Метапик Ветра». Минск, Логойский тракт, 22А. Телефон А1-664-6146. Ограничение 18+.
1: Это была реклама.
2: Вечеринка Юнистар.
1: А дальше мировой хит.
3: Партнер Оршанский мясоконсервный комбинат.
4: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках, стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
5: Детское мясное пюре Оршанского мясоконсервного комбината в стеклянных баночках.

0: Реклама.
1: Рекламная игра «Хочу ли» в «Маяке». Покупай игровые товары с 21 июля по 24 августа и получай уникальный код за каждые 3 рубля в чеке. Регистрируй его на сайте и участвуй в розыгрыше грандиозных призов. Главный приз – автомобиль Lisan i8. Крупные денежные призы – 5 смартфонов iPhone 17 Pro Max и сертификаты по 100 белорусских рублей. Генеральный партнер рекламной игры «Kinder». Период проведения рекламной игры с 21 июля по 28 октября 2026 года. Подробности на сайте игра-маяк-бел.бай и по телефону +375 29 145 54 77.
2: Успейте сделать то, что не успели сделать этим летом. 29 августа на музыкальном пикнике «Утка Дэй». Любимые артисты, танцы, вкусная еда, маркет локальных брендов, увлекательные лекции и мастер-классы. Вход свободный. Музыкальный пикник «Утка Дэй». 29 августа, метро «Парк Челёскинцев», пространство «Эхо». Генеральный партнер ВНБ Банк. Частное унитарное предприятие по оказанию услуг. Праздничное агентство «Влады». Минск. Летняхта 66. Офис 59. Номер МТС 762-306. Возрастное ограничение 12+.
3: ЭОС. ЭОС. ЭОС. Ортопедические матрасы ЭОС в интернет-магазине EOS.by. В рассрочку и с доставкой. Матрасы ЭОС.
4: Сеть магазинов «Грин» приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. «Грин». Вместе мы сможем больше.
0: Это была реклама.
5: Вы слушаете «Юнистар».
6: Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
7: Мега-акция! Супер-выгода! В ювелирной сети «Белювелирторг» грандиозный финал лета! Чем больше сумма покупки, тем выше скидка! Успейте по 31 августа! «Белювелирторг» – сияние, которое выгодно! Подробности по телефону 029-395-7395 и на «белювелирторг.бай».

И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня ночью ожидается облачная погода без осадков. В Бресте, Витебске и Могилеве ожидается 15 градусов, в Гомеле 17 тепла. В Гродно прохладнее всего, плюс 14. Столица ночью прогнозирует 14 тепла. Завтра днем осадки прогнозируют только в Гродно, там ожидается до 18 тепла. В Бресте и Могилеве 20 со знаком плюс, в Витебске облачно и 19 тепла. В Гомеле теплее всего, до 23 со знаком плюс, а в столице завтра днем будет облачно и 19 тепла.

0: до 3 января 2029 года.
1: Максим Батырев возвращается в Минск с новой программой. 27 августа в отеле «Ренессанс Минск» он выступит с мастер-классом по мотивам своего управленческого

0: бестселлера «45 татуировок менеджера». Помимо известных глав книги, Батрев расскажет о новых, еще не изданных татуировках. Количество мест ограничено. Регистрация на сайте growing.by.
1: Уважаемые жители Могилевской области! Постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь.

0: предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
1: 30 тысяч рублей ждут вас 29 августа в 245-м праздничном тираже лотереи «Толото». Телефон 017-329-2129. Сайт «Толото.бай».
2: Это была реклама.
3: Вечеринка «Юнистар».

0: Weekend Unistar. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
1: Партнер компания Белтелеком.
2: Теперь моя очередь. Нет, моя.
3: Один гаджет на всю семью – это постоянный компромисс между учебой, работой и отдыхом. В Белтелекомшоп техники хватит каждому. Ноутбуки и планшеты в рассрочку до 24 месяцев. Выбирайте онлайн. Доставим бесплатно по Минску. Все для учебы, работы и комфорта на shop.beltelecom.by или по телефону 123.
0: Новый хит.
4: Кайго и Макс Макнаун. Take me back.
0: На Юнистар.

0: Юнистар. Хит за хитом.
1: Реклама. ЭОС. ЭОС. ЭОС. Ортопедические матрасы ЭОС в интернет-магазине EOS.by в рассрочку и с доставкой. Матрасы ЭОС.
2: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
3: 18 сентября в Минске пройдет выставка-презентация «Содружество». Место встречи более 1000 специалистов в сфере маркетинга, пиар и HR. Забронируйте стенд и представьте свои продукты профессиональной аудитории. Найдите новых клиентов, партнеров и полезные деловые контакты. Подробности на сайте sodrushestvo.by.
1: Это была

0: И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня ночью ожидается облачная погода без осадков. В Бресте, Витебске и Могилеве ожидается 15 градусов, в Гомеле 17 тепла. В Гродно прохладнее всего, плюс 14. Столица ночью прогнозирует 14 тепла. Завтра днем осадки прогнозируют только в Гродно, там ожидается до 18 тепла. В Бресте и Могилеве 20 со знаком плюс, в Витебске облачно и 19 тепла. В Гомеле теплее всего, до 23 со знаком плюс, а в столице завтра днем будет облачно и 19 тепла.
1: Вечер выходного дня – лучшее время. Дела позади, впереди только отдых и любимая музыка. Ведь это «Weekend Unistar». Открываем очередной час вечеринки «Юнистар».

0: Weekend Unistar. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
1: Ариана Гранде, Kiss Me.
0: На Юнистар.

0: Вы слушаете Юнистар.
1: Партнер эфира – букмекерская компания «Фонбет».
2: «Фонбет, привет туристу! На тебе 300!»
0: 300 вращений. Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации «Фонбет.бай». Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры.
3: Подробности на «Фонбет.бай» по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.

И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня ночью ожидается облачная погода без осадков. В Бресте, Витебске и Могилеве ожидается 15 градусов, в Гомеле 17 тепла. В Гродно прохладнее всего, плюс 14. Столица ночью прогнозирует

0: 14 тепла. Завтра днем осадки прогнозируют только в Гродно. Там ожидается до 18 тепла. В Бресте и Могилеве 20 со знаком плюс. В Витебске облачно и 19 тепла. В Гомеле теплее всего, до 23 со знаком плюс. А в столице завтра днем будет облачно и 19 тепла.
1: Вечер выходного дня – лучшее время. Дела позади, впереди только отдых и любимая музыка. Ведь это Weekend Unistar. Открываем очередной час вечеринки Unistar.

0: Короткая реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 314. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытка.

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: А дальше хит за хитом.
2: Вечеринка Юнистар. Поднимаем темп. Поднимаем настроение.

0: Всего один рекламный ролик.
1: Фанбет, привет туристу! На тебе 300.
2: 300 вращений. Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации в FunBetBuy. Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры.
3: Подробности на FunBetBuy и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.
4: Weekend Unistar. Каждый час новый.

0: Fast Boy. Music sounds.
1: Новый хит на Юнистар.

0: Юнистар. Хит за хитом.
1: Короткая реклама.
2: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
3: Но у радио нет яркости.
4: Это пока.
2: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
4: Некоторые бонусы видно даже по радио.
2: Бетера. Твоему старту большие цифры.
5: Сайт bn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
1: А дальше хит за хитом.

0: again now.
1: You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel.
2: Короткая реклама.
3: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры Frisbee Nutter, Scratcher, Blinka, Freeboxer, Fortunator и Колесо Чемпионов уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by, телефон 314. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
2: А дальше хит за хитом.
4: Вы слушаете Юнистар. Партнер эфира — букмекерская компания Фонбет.
5: Фонбет, привет туристу! На тебе 300!
4: 300 вращений! Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации в FunBetBuy. Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры.
6: Подробности на FunBetBuy по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.

0: И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня ночью ожидается облачная погода без осадков. В Бресте, Витебске и Могилеве ожидается 15 градусов, в Гомеле 17 тепла. В Гродно прохладнее всего, плюс 14. Столица ночью прогнозирует 14 тепла. Завтра днем осадки прогнозируют только в Гродно, там ожидается до 18 тепла. В Бресте и Могилеве 20 со знаком плюс, в Витебске облачно и 19 тепла. В Гомеле теплее всего, до 23 со знаком плюс, а в столице завтра днем будет облачно и 19 тепла.
1: Вечер выходного дня – лучшее время. Дела позади, впереди только отдых и любимая музыка. Ведь это «Weekend Unistar». Открываем очередной час вечеринки «Юнистар».

0: Юнистар. Юнистар. Хит за хитом.
1: I am paid to exist.

0: Всего один рекламный ролик.
1: Фанбет, привет туристу! На тебе 300.
2: 300 вращений. Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации в FunBetBuy. Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры.
3: Подробности на FunBetBuy по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.
4: Weekend Unistar. Каждый час новые песни,
5: которые гремят на весь мир прямо сейчас.
6: Кэрол Джи и Бруно Марс. Still.
4: Новый хит на Юнистар.

0: Вы слушаете Юнистар.
1: Партнер эфира – букмекерская компания «Фонбет».
2: «Фонбет, привет туристу! На тебе 300!»
0: 300 вращений. Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации в «Фонбет Бай». Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры. Подробности на «Фонбет Бай» и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.

0: И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня ночью ожидается облачная погода без осадков. В Бресте, Витебске и Могилеве ожидается 15 градусов, в Гомеле 17 тепла. В Гродно прохладнее всего, плюс 14. Столица ночью прогнозирует 14 тепла. Завтра днем осадки прогнозируют только в Гродно, там ожидается до 18 тепла. В Бресте и Могилеве 20 со знаком плюс, в Витебске облачно и 19 тепла. В Гомеле теплее всего, до 23 со знаком плюс, а в столице завтра днем будет облачно и 19 тепла.
1: Вечер выходного дня – лучшее время. Дела позади, впереди только отдых и любимая музыка. Ведь это Weekend Unistar. Открываем очередной час вечеринки Unistar.

0: Короткая реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Максимом ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения кредита.
0: А дальше хит за хитом.

0: Всего один рекламный ролик.
1: Фанбет, привет туристу! На тебе 300.
2: 300 вращений. Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации в FunBetBuy. Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры.
3: Подробности на FunBetBuy по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.
4: Weekend Unistar. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
5: Divac, slow down. Can't stop thinking.
4: Новый хит на Юнистар.

0: Вы слушаете Юнистар.
1: Партнер эфира – букмекерская компания «Фонбет».
2: «Фонбет, привет туристу! На тебе 300!»
0: 300 вращений. Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации «Фонбет.бай». Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры.
3: Подробности на «Фонбет.бай» по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.

И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем осадки прогнозируют только в Гродно. Там ожидается до 18 тепла. В Бресте и Могилеве 20 со знаком «плюс». В Витебске облачно и 19 тепла. В Гомеле теплее всего, до 23 со знаком «плюс». А в Минске завтра днем будет облачно и 19 тепла.

0: Короткая реклама.
1: Поступил звонок из банка. Сообщают о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
0: А дальше хит за хитом.

0: Weekend Unistar. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
1: Silva Bampa, On Tonight.
0: Новый хит на Юнистар.

0: бонус-коду «Игра» при регистрации в фонд «Бэтбай». Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры.
1: Подробности на фонд «Бэтбай» и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.

И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем осадки прогнозируют только в Гродно. Там ожидается до 18 тепла. В Бресте и Могилеве 20 со знаком «плюс». В Витебске облачно и 19 тепла. В Гомеле теплее всего, до 23 со знаком «плюс». А в Минске завтра днем будет облачно и 19 тепла.

0: тайниках. Также они не просят граждан участвовать в каких-либо спецоперациях или оказывать содействие правоохранительным органам подобным образом. Если вам позвонили от имени якобы госструктур с такими просьбами, будьте осторожны, это мошенники. В случае подозрительных звонков немедленно сообщите об этом по телефону 102. Берегите себя и своих близких.
1: А дальше хит за хитом.

И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем осадки прогнозируют только в Гродно. Там ожидается до 18 тепла. В Бресте и Могилеве 20 со знаком «плюс». В Витебске облачно и 19 тепла. В Гомеле теплее всего, до 23 со знаком «плюс». А в Минске завтра днем будет облачно и 19 тепла.

0: Уикенд Юнистар. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
1: Ариана Гранде, Kiss Me.
0: Новый хит на Юнистар.

И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем осадки прогнозируют только в Гродно. Там ожидается до 18 тепла. В Бресте и Могилеве 20 со знаком плюс. В Витебске облачно и 19 тепла. В Гомеле теплее всего, до 23 со знаком плюс. А в Минске завтра днем будет облачно и 19 тепла.